0: оставившую Хелика насторожиться. Пол сухо проговорил. Смерть придет к ним в ужасном месте. Не оборачиваясь, Каин сказал. Когда Бог выбирает, кому в каком месте умереть, Он хочет, чтобы желания этого человека указали ему то место. Герцог бросил на Каинза суровый взгляд. И Каинз тоже посмотрел на него, обнаружив, что его тронуло то, свидетелем чему он стал. Этот герцог беспокоится о людях больше, чем о Спайсе. Он рисковал своей жизнью и жизнью своего сына. Он пошел на потерю Краулера. Угроза человеческим жизням вызвала в нем участие. Такому вождю служат с фанатической преданностью. Его трудно победить. Вопреки своему желанию и перечеркивая все прежние сведения, Каинс вынужден был признать, что ему нравится этот герцог. Дурман пьянящей дремоты опоил вас, борющиеся со скалами, сражающиеся с тенями. Ваше время ушло. Жизнь ваша украдена. Жертвы собственной глупости вы погрязли в пустяках. Принцесса Ирулен. Погребальная песнь Муаддиба. Лето стоял в фойе своего дома, изучая записку при свете единственной лампы. До рассвета было еще несколько часов, и он чувствовал усталость. Посланец свободных только что передал эту записку одному из солдат наружной охраны. Герцог как раз вернулся с командного поста. В записке было «Столб дыма днем, сноп огня ночью». Подписи не было. Что бы это могло означать? Посланец ушел раньше, не дожидаясь ответа. Он растаял в ночи. Лето сунул записку в карман туники, думая позже показать ее Хавату. Откинув со лба прядь волос, он глубоко вздохнул. Таблетки против усталости уже не помогали. Прошло 2 долгих дня со времени званого обеда, и все это время он не сомкнул глаз. Больше всего его утомило совещание с Хаватом, отчет об их встрече с Джессикой. «Следует ли мне разбудить ее?» – думал он. «Нет больше смысла играть в ней в таинственность или есть?» «Черт бы побрал этого Дункана Айдаха!» Он покачал головой. «Нет, не Дункан виноват. Это я ошибся в самом начале, не оказав ей полного доверия. Я должен что-то сделать, пока не случилось новой беды». Приняв это решение, он почувствовал себя бодрым и торопливо направился в фойе большого холла и потом по коридору к семейному крылу. На повороте, который вел в помещение для слуг, он остановился. Из одного коридора доносились странные мяукающие звуки. Лето поднес руку к выключателю защитного пояса и схватился за рукоятку кинжала. Это вернуло ему чувство уверенности, так как эти звуки вызвали в нем дрожь. Он тихо двинулся по проходу, кляня плохое освещение. Самые маленькие лампы были расставлены примерно в 8 метрах друг от друга и поставлены на минимальную мощность. Темные каменные стены поглощали свет. Из царившего впереди мрака вырисовывались неясные очертания человеческой фигуры, лежащей на полу. Лето заколебался. Почти уже активировав защитное поле, он в последний момент все же передумал, потому что это ограничило бы его подвижность, его слуховые возможности. И еще потому, что он помнил про попытку захвата корабля с лазганами. Соблюдая предосторожность, он подошел ближе. Кто-то лежал на полу ничком, не отнимая руки от рукоятки ножа. Лето ногой повернул человека на спину и наклонился над ним, вглядываясь в лицо при тусклом свете лампы. Это был контрабандист Туек. На его груди темнело мокрое пятно. Широко раскрытые мертвые глаза напоминали 2 пустых темных провала. Лето тронул его руку. Она была еще теплая. «Как мог этот человек оказаться здесь?» – спросил себя Лето. «Кто убил его?» Звук, напоминающий мяуканье, послышался громче. Он доносился спереди, из бокового коридора, ведущего в комнату, где был установлен главный генератор защитного поля. Держа одну руку на выключателе личного защитного поля, а другую на рукоятке кинжала, Лето перешагнул через труп, скользнул дальше по коридору, завернул за угол и направился к генераторной. На полу, в нескольких шагах от него, виднелась еще одна груда, и он сразу понял, что это и был источник шума. Тот, кто лежал на полу, медленно пополз к нему, задыхаясь и что-то бормоча. Подавив внезапный приступ страха, Лето бросился вперед и наклонился над распростертой фигурой. Это была Шаду, домоправительница из свободных. Волосы падали ей на лицо, одежда была в беспорядке. Темная дорожка виднелась на ее боку и спине. Он тронул ее за плечо, и она приподнялась на локтях, устремив на него глаза, которые уже заволакивались темнотой.
1: «Это вы!» — выдохнула она. «Убит охранник. Послал Туек. Побег. Моя госпожа, вы здесь? Нет!»
0: Она упала головой вперед и ударилась о камень. Лето пощупал пульс, у нее на виске его не было. Он посмотрел на рану, ее ударили ножом в спину. «Кто?» Мысли лихорадочно бились в его мозгу. Она сказала, что убили охранника, а Туек за ним послала Джессика. «Почему?» Его предупредило какое-то шестое чувство, и он схватился за выключатель защитного поля. Слишком поздно. На его руку обрушился страшный удар. Почувствовав боль, он увидел торчащий в руке дротик. Рука вместе удара онемела, и онемение распространялось дальше. С огромным усилием он выпрямился и посмотрел вглубь коридора. В открытой двери генераторной стоял Уе. Его лицо казалось желтым в свете яркой лампы над дверью. В комнате за его спиной царила тишина. Генератор не действовал. «Уе вывел из строя генератор», — подумал он. «Мы совершенно беспомощны». Уе кинулся к нему, убирая в карман парализатор. Обнаружив, что он еще может говорить, Лето крикнул: «Уе, как ты?» Паралич достиг его ног, он соскользнул на пол и остался сидеть, прислонившись головой к стене. Лицо Уе было печально, когда он наклонился над герцогом и потрогал ему лоб. Лето ощутил его прикосновение, но оно показалось ему таким далеким, ускользающим. «Это селективный наркотик», — сказал Уе. «Вы можете говорить, но я бы не советовал вам этого делать». Он оглядел коридор, потом снова наклонился над Лето, вытащил стрелу и отбросил ее в сторону. Стук дротика о каменный пол отозвался в ушах герцога отдаленным шумом. «Невозможно, чтобы это был Уе», — подумал герцог. «Он ведь воспитывался в высшем колледже». «Как?» — прошептал Лето. «Мне очень жаль, мой бедный герцог, но есть вещи более ценные, чем это». Он тронул татуировку у себя на лбу. «Я сам считаю ее могущественной, невзирая на мое теперешнее лихорадочное состояние. Но я всей душой желаю убить человека, и я не успокоюсь, пока не сделаю это». Он посмотрел на герцога. «Не вас, мой дорогой герцог. Я хочу убить барона Харконнена».
1: «Барона?»
0: «Пожалуйста, успокойтесь, мой бедный герцог. У нас мало времени. Зуб, который я вам вставил вместо выдернутого, должен быть заменен. Я ввергну в вас бессознательное состояние и заменю зуб». Он разжал руку. «Этот зуб является точной копией первого. Он сделан очень искусно, наподобие зуба с нервом. Он недоступен изучению с помощью детекторов и даже с помощью телеразвертки. Но если вы силой надавите на него, то покрытие разрушится. Когда вы втянете в себя воздух, ваш рот наполнится ядовитым газом, самым сильным из всех ядов». Лето смотрел на Уе и видел безумные глаза, испарину над бровями и на подбородке.
2: «Вам все равно умирать, мой бедный герцог», — сказал Уе. «Но перед смертью вы можете оказаться в непосредственной близости от барона. Он будет уверен в том, что вы оглушены наркотиком и не сможете напасть на него. Хотя вы и в самом деле будете оглушены, все же попытайтесь. Нападение может принимать странные формы. Вы будете помнить про зуб, герцог Лето Атридес. Вы будете помнить про зуб».
0: Старый доктор наклонился все ниже и ниже, пока его свисающие усы окончательно не заслонили от Лето свет.
1: «Почему?» – пробормотал Лето.
0: Уе встал возле герцога на колени.
2: «Я заключил дьявольскую сделку с бароном. Я должен быть уверен в том, что он выполнит свои условия. Я узнаю об этом, когда увижу его. Я буду знать, как только посмотрю на него, но если я не заплачу свою цену, то я никогда его не увижу. Цена — это вы, мой бедный герцог». Моя бедная Ванна научила меня многому, и одно из того, чему она меня научила, это ясно видеть правду, когда стресс велик. Я не могу делать это всегда, но когда я увижу барона, тогда я буду знать».
0: Все происходящее казалось герцогу кошмаром. Этого просто не могло быть. Лицо Уе скривилось в гримасе.
2: «Мне не удастся подойти к барону достаточно близко, иначе я сделал бы это сам. Нет, меня будут держать на безопасном расстоянии, но вы самое лучшее мое оружие.
0: Он захочет, чтобы вы были возле него, чтобы позлорадствовать, похвастаться, как ловко он вам отомстил».
2: Лето не отрывал взгляда от лица Уе, от дергающихся мускулов на его подбородке. «А вы, мой бедный герцог, должны помнить об этом зубе».
0: Уе держал теперь его в своих пальцах.
2: «Это единственное, что будет напоминать вам обо мне».
0: Губы Лето шевелились, но слов не получалось. Наконец он смог выговорить:
2: «Отказываюсь». «Нет, вы не можете отказаться, потому что в обмен на эту маленькую услугу я спасу вашего сына и вашу женщину. Никто другой этого сделать не сможет. Их можно переправить туда, где ни один Харконнен до них не доберется».
3: «Как спасти?» – прошептал Лето.
2: «Создать видимость их смерти, спрятать их среди людей, которые хватаются за нож при одном упоминании имени Харконненов».
0: Он потрогал подбородок Лето. «Вы чувствуете что-нибудь в этом месте?» Будучи не в состоянии отвечать, Лето увидел на пальце Уе свое кольцо с герцогской печатью.
2: «Вы сделаете это ради Пола», – сказал Уе. «Сейчас вы потеряете сознание. Прощайте, мой бедный герцог. При следующей нашей встрече у вас уже не будет времени для разговоров».
0: Холодная волна пробежала по лицу Лета. Все окружающее погрузилось во тьму.

0: Следовало бы создать науку о неудовлетворенности. Народы нуждаются в тяжких временах и в угнетении для физического развития мускулов. Принцесса Ирулен. Собрание высказываний Муаддиба. Джессика проснулась в темноте, осознав, что привычный ход вещей нарушен. Она не могла понять, откуда такая вялость в ее мозгу и теле. Страх током ударил по нервам, заставив их похолодеть. Она хотела встать и включить свет, но не смогла. Она почувствовала странный вкус во рту, потом послышался отдаленный звук, непонятно откуда. Она лежала в темноте и ждала, чувствуя, как мучительно долго тянутся секунды. Наконец она ощутила свое тело и поняла, что кисти ее рук и лодыжки связаны, а в рот вставлен кляп. Она лежала на боку, и ее руки были связаны за спиной. Она попробовала пут и убедилась, что веревка при напряжении лишь сильнее затягивается. И теперь она вспомнила. В темноте ее спальни было какое-то движение, что-то сырое и едко пахнущее упало ей на лицо, забило рот, какие-то руки схватили ее. Она задохнулась, чувствуя, что ей дали наркотик. Сознание отступило, и она погрузилась в темноту. «Свершилось», — подумала она. Просто оказалось покорить Бене Гессерит. Для этого понадобилось только предательство. Хават был прав. Она не шевелилась, чтобы не натягивать веревку. «Это не моя спальня», — подумала она. «Меня куда-то перенесли». Мало-помалу ей удалось добиться контроля над собой. Она смогла ощутить запах собственного пота с примесью страха в нем. «Где пол?» — подумала она. «Что они с ним сделали?» С помощью древних приемов она заставила себя успокоиться. Но ужас притаился совсем рядом. «Лето! Где ты, Лето?» Она почувствовала изменения в окружающей ее темноте. Они начались с появлением теней. Теперь она могла полнее использовать свои ощущения. Что-то белое. Полоса под дверью. Я на полу. Подходили люди. Она чувствовала это по дрожанию пола. «Я должна оставаться спокойной. Я должна быть готова. Может быть, у меня будет только один шанс», — внушала она себе. И снова ей удалось успокоиться. Неритмичное биение ее пульса выровнялось. Она закрыла глаза, сконцентрировавшись на приближающихся шагах. Людей было четверо. Она уловила разницу в их шагах. «Я должна сделать вид, что все еще нахожусь под действием наркотика». Она заставила тело расслабиться на холодном полу и собрала всю свою волю. Услыхав, что дверь отворилась, она почувствовала сквозь закрытые веки, что вокруг нее стало светлее. Шаги приблизились, и кто-то наклонился над ней.
1: «Ты проснулась!» — прогремел бас. «Не притворяйся!»
0: Она открыла глаза. Над ней стоял барон Владимир Харконнен. Она узнала комнату, где спал Пол, увидела сбоку его пустую кровать. Охранники остались стоять возле открытой двери, держа в руках зажженные лампы. Из холла бил яркий свет, от которого было больно глазам. Она посмотрела на барона. На нем была темная фуражка, толстые щеки вздымались красными холмами под паучьими глазами.
1: «Наркотик действует определенное время», — прогремел он. «Нам с точностью до одной минуты было известно, когда прекратится его действие».
0: «Как же это возможно?» – удивилась она. «Только Уе мог знать мой вес, мой метаболизм. Только он один».
1: «Какая жалость, что ты должна оставаться с кляпом», – сказал барон. «У нас бы мог получиться такой интересный разговор».
0: Барон оглянулся на дверь.
1: «Войди, Питер».
0: Того, кто вошел и остановился за спиной барона, она никогда не видела, но этот человек был ей известен. Питер де Бриз, ментат-убийца. Она изучала его истребиное лицо, чернильно-синие глаза, заставляющие предположить, что он родился на Аракисе, хотя изысканность его манеры и весь его вид указывали на другое. Его плоть никогда не испытывала недостатка воды. Он был высок и строен, пожалуй, слишком изнежен.
1: «Какая жалость, что мы не сможем с тобой поговорить, моя дорогая госпожа Джессика», — сказал барон. «Тем не менее, мне известно о ваших возможностях».
0: Он посмотрел на ментата.
1: «Не так ли, Питер?»
2: «Как скажете, барон», — ответил тот высоким тенором.
0: Звуки его голоса отдались в ее теле холодно. Она никогда не слышала такого пронзительного голоса. Этот голос выдавал убийцу.
1: «У меня есть сюрприз для Питера», — сказал барон. «Он думает, что пришел получить свою награду. Вас, леди Джессика. Но я должен продемонстрировать одно обстоятельство, а именно, он не хочет вас».
0: «Вы со мной играете, барон?» — спросил Питер и улыбнулся.
2: Видя эту улыбку, Джессика удивилась тому, что барон не отскочил в сторону, пытаясь защититься от этого Питера. Но потом она поняла, барон не мог прочесть смысла этой улыбки. Он не знал учения.
1: «Во многих вопросах Питер наивен», — сказал барон. «Он не представляет себе, какая бы удивительно сложная натура леди Джессика. Я мог бы доказать ему это, но не хочу тратить на него времени».
2: Теперь барон улыбнулся Питеру, на чьем лице застыло ожидание.
1: «Я знаю, чего вы хотите на самом деле. Вы жаждете власти».
0: «Но вы обещали мне эту женщину!» — воскликнул Питер, начиная терять присущую ему сдержанность.
2: Джессика, уловив то, что таил в себе этот голос, внутренне содрогнулась. Как мог барон сделать ментата из этого животного?
1: «Я предлагаю тебе выбор, Питер», — сказал барон.
0: «Какой выбор?»
2: Барон щелкнул толстыми пальцами.
1: «Эта женщина — изгнание из империи или герцогства Атридес из Арраки. И твое управление по собственному усмотрению от моего имени».
2: Джессика следила за тем, как его паучьи глаза изучают Питера.
1: «Вы можете быть здесь герцогом во всем, кроме титула», — добавил барон.
2: «Значит, мой Лето умер?» — спросила себя Джессика. Она почувствовала, как в ее груди поднимается немой вопль. Барон продолжал изучать ментата.
1: «Пойми, Питер, ты хочешь ее только потому, что она была женщиной-герцог, символом его власти, красивая, вышколенная для своей роли. Но целое герцогство, Питер, это больше, чем символ. Это нечто реальное. Ты сможешь иметь много женщин, сколько захочешь».
0: «Вы смеетесь надо мной?»
2: Барон повернулся к лампе, осветившей его лицо.
1: «Смеюсь? Я? Вспомни, я отказался от мальчика. Ты слышал, что сказал предатель о способностях парня? Они похожи, мать и сын, во всем похожи».
2: Барон улыбнулся. «Теперь я должен идти.
1: Я пришлю охранника, которого я специально приберег для этой минуты. Он глух, как камень. Ему будет приказано стать твоей правой рукой в твоем изгнании. Он услышит эту женщину, когда увидит, что она берет над тобой контроль. Он не позволит тебе вынуть кляп из ее рта до тех пор, пока вы не прикинете Арракис. Если ты останешься, он получит другие приказы».
0: «Не уходите», — сказал Питер.
1: «Я выбрал». «Ха!» — хихикнул барон. «Подобная быстрота решения может означать только одно».
0: «Я возьму герцогство», — сказал Питер.
2: А Джессика подумала, неужели Питер не знает, что барон ему лжет? Но как он может знать? Он испорченный ментат.
0: Барон посмотрел на Джессику.
1: «Разве не удивительно, что я так хорошо знаю Питера? Я держал пари, что выбор будет именно таким. Теперь я ухожу. Так гораздо лучше. Да-да, гораздо лучше. Вы понимаете, леди Джессика? Я не питаю к вам злобы, меня вынуждает необходимость. И я не отдавал никаких приказов о вашем уничтожении. И когда меня спросят, что с вами случилось, я смогу вполне искренне пожать плечами».
0: «Значит, вы хотите, чтобы все сделал я?» – спросил Питер.
1: «Охрана, которую я тебе оставлю, будет исполнять твои приказания», – сказал барон и посмотрел на Питера в упор. «Решение принадлежит тебе, я ничего о нем не знаю. Но ты должен подождать моего отъезда, так будет лучше».
2: «Он боится вопросов, видящей правду преподобной матери», – подумала Джессика. «Он, конечно же, знает, что должен пройти процедуру допроса, прежде чем предстанет перед имперским судом».
0: Взглянув напоследок на Джессику, барон повернулся и вышел.
2: Она проводила его взглядом, вспоминая, как преподобная мать предупреждала ее о могуществе этого опасного врага. «Бедный Лето», — думала она, не переставая. Вошли двое стражей Харконненов, третий застыл в дверях с лазганом наготове. «Это тот глухой», — подумала Джессика, изучая отмеченное шрамами лицо. «Барону известно, что я могу испробовать голос на любом человеке».
1: «Мальчик на носилках у входа. Какие будут ваши приказания?» — спросил глухонемой.
2: Питер обратился к Джессике. «Я думал подействовать на вас угрозой, обращенной на вашего сына. Но теперь вижу, что это бесполезно. Воздействие на эмоции — плохая тактика для ментата». Он посмотрел на свои глаза, на солдат, и, развернувшись так, чтобы глухой мог видеть его губы, сказал: «Отведите их в пустыню, как предлагал предатель. Его план хорош. Черви уничтожат все следы. Их тела никогда не будут найдены».
1: «Вы не хотите отослать их сами?» — спросил человек со шрамами.
0: «Он читает по губам», — догадалась Джессика.
2: «Я следую примеру моего барона», — сказал Питер. «Отведите их туда, куда сказал предатель».
0: По его тону Джессика поняла, что он держит себя под жестким контролем, и подумала, он тоже боится, видящий правду.
2: Питер повернулся к двери. Там он в нерешительности остановился, и Джессика подумала, что он хочет посмотреть на нее в последний раз, но он вышел, не оглядываясь.
1: «Что до меня, то после такой работы я бы не хотел оказаться лицом к лицу с видящей правду», — сказал покрытый шрамами воин. «Вряд ли тебе придется встречаться с этой ведьмой», — сказал один из охранников.
0: Он подошел к Джессике и наклонился над ней, глядя ей в лицо.
1: «Хватит болтать! Работа сама не делается. Бери ее за ноги и...
3: Почему бы нам не убить ее здесь?»
1: «Слишком грязная работа, если ты не хочешь их задушить. Что касается меня, то я люблю, когда все просто. Оставим их в пустыне на съедение червям, и никаких улик, и убирать не надо».
3: «Да, ты прав», — согласился охранник со шрамами.
0: Джессика слушала, наблюдала, отмечала, но кляп мешал ей воздействовать на них голосом. Охранник со шрамами убрал лазган в кобуру и взял ее за ноги. Они подняли ее, как мешок с зерном, вынесли из комнаты и положили на носилки рядом с другой связанной фигурой. Когда они ее перевернули, она увидела, что это был пол, связанный, но без кляпа. Его лицо находилось не более чем в 10 сантиметрах от ее лица, глаза были закрыты, дыхание ровное. «Он находится под действием наркотиков», — подумала она. Охранники подняли носилки, и глаза Пола чуть-чуть приоткрылись. «Ты не должен пробовать голос», — мысленно взмолилась она. Глаза Пола снова закрылись. Он использовал познающее дыхание, успокаивал свой разум и изучал своих тюремщиков. Глухой представлял загадку для него, однако Пол не терял надежды. Успокаивающая разум система, которую преподала ему мать, помогла ему сохранять присутствие духа, приготовившись к любому повороту событий. Пол осторожно приоткрыл глаза и посмотрел на мать. Она, по-видимому, была в сознании, но ее рот был закрыт кляпом. Ее пленение было похожим. Капсула с наркотиком, пробуждение на носилках, связанные руки и ноги. Логика подсказывала ему, что их предал Уен, но он еще не пришел к окончательному выводу. Слишком трудно было это осознать. Воспитанник школы САК, врач и вдруг предатель. Охранники принесли носилки в открытую дверь под звездный купол неба и поставили их на землю. Над головами пленников вращались крылья топтера, закрывая звезды. Глаза Пола, освоившиеся в полутьме, разглядели глухого охранника, открывавшего люк топтера.
1: «Мы должны лететь на этой машине?» – спросил глухой и оглянулся на охранников. «Этот топтер предназначается для работы в пустыне», – так говорил предатель.
0: Глухой разобрал ответ по движениям губ охранника, но что-то его не устроило.
1: «Мы здесь не поместимся. Это топтер для связи. Он возьмет только двоих, не считая пленников».
2: «Этого вполне достаточно», – сказал один из охранников. «Теперь мы и сами справимся, Кинет».
1: «Барон получил мне проследить за всем лично», — сурово сказал человек со шрамами.
3: «Чего ты так беспокоишься?» — вмешался другой охранник.
1: «Но ведь она колдунья», — не выдержал глухой. «Бене Гессерит, большая сила».
2: «Ха, понятно», — засмеялся охранник и покрутил пальцем у лба. «Видал я таких».
0: Его товарищ презрительно усмехнулся. «Они скоро станут добычей песчаного червя».
1: «Не думаю, что даже колдунья имеет власть над червем. Как ты считаешь, Гжига?»
2: «Угу», — отозвался тот и повернулся к глухому.
1: «Иди сюда, Кинет. Можешь лететь со мной сам, если хочешь быть уверенным во всем».
4: «Очень мило с твоей стороны, Гжига, взять меня», — сказал глухой.
0: Джессика почувствовала, что ее поднимают и проталкивают через заднюю дверцу. Чьи-то пальцы ощупали веревку и поправили узел. Пола положили рядом с ней. Его путы тоже были тщательно осмотрены, и она успела заметить, что он связан простой веревкой. Человек со шрамом, глухой, которого они называли Кинетом, занял место впереди. Тот, которого звали Джига, занял другое переднее место. Кинет закрыл дверцу и склонился над приборами. Винт топтера заработал. Судно оторвалось от земли и взяло курс на юг к защитной стене. Джига тронул своего спутника за плечо и спросил:
1: «Почему бы тебе не понаблюдать за теми двумя?
2: Ты уверен, что знаешь, куда лететь?»
1: «Я слышал слова предателя так же, как и ты».
0: Кинет повернулся, и Джессика увидела в его руках лазган. Освещение в кабине было достаточным, но лицо охранника все же оставалось в тени. Джессика попробовала натяжение ремня своего сиденья и обнаружила, что тот плохо натянут. Ощутив неровность ремня у левой руки, она почувствовала, что он порван и лопнет от рывка. Был ли здесь кто-нибудь раньше? Кто? Она медленно согнула ногу так, чтобы Полот увидел.
4: «Просто глупо зря пускать в расход такую красивую женщину, как эта. У тебя были когда-нибудь такие высокородные штучки?»
0: Кинет обернулся и посмотрел на пилота.
4: «Бене Гессерит вовсе не высокородный», — ответил тот. «Только одна видимость».
0: «Он может видеть меня достаточно ясно», — подумала Джессика. Она подняла связанные ноги на сиденье и согнула их, глядя в упор на охранника.
4: «Она и правда смазливая», — сказал Кинет и облизнул губы. «Просто жаль упускать».
0: Он посмотрел на Джига.
4: «Ты хочешь знать, что я об этом думаю?» «Кто тебя знает?» — Кинет пожал плечами. «В конце концов, у меня таких баб никогда не было. Может, такого шанса никогда больше и не представится».
0: «Не смей так говорить о моей матери», — раздраженно сказал Пол.
4: «Ха!» — ухмыльнулся пилот. «Щенок залаял! Вряд ли ему удастся кого-нибудь укусить».
0: А Джессика подумала. Пол взял слишком высокий тон. И все же его голос может сработать. Они продолжали полет в молчании.

0: сбросил судно вниз, выровняв его у самой поверхности пустыни. Джессика увидела, что Пол начинает ритмичное дыхание успокаивающего упражнения. Он закрыл глаза, потом опять их открыл. Джессика следила за ним, не имея возможности ему помочь. «Он еще не овладел искусством голоса», — подумала она. «Если ему не удастся...» Топтер, мягко накренившись, коснулся песка. Джессика, посмотрев назад на защитную стену, увидела тень мелькнувших и пропавших крыльев. «Кто-то преследует нас, но кто?» — подумала она. «Те, кого барон послал следить за этой парой, а за теми будут следить другие наблюдатели». Джига выключил двигатель, и все погрузилось в тишину. Джессика повернула голову. Из окна, из-за головы охранника со шрамами, ей была видна поднимавшаяся луна и облитый ее холодным светом край скалы над пустыней. По обеим сторонам топтера вздымались волны песка. Пол прочистил горло. Пилот сказал: «Ну что, Кинет?» «Я не знаю, Джига». Джига повернулся и потянулся к юбке Джессики. «Вытащи у нее кляп», — скомандовал Пол. Джессика почувствовала, как повисли в воздухе эти слова. Тон и тембр были выбраны превосходно, повелительные, резкие. Сказанные чуть громче, его слова были бы еще эффективнее, но и так она чувствовала это, они попали в нервный спектр человека. Джига развязал ленту, которой был обвязан рот Джессики, и потянул за конец кляпа. «Оставь», — приказал Кинет. «Заткни свой клапан», — отрезал Джига. «Руки ведь у нее связаны». Он вытащил кляп, жадно вгляделся в Джессику, и его глаза заблестели. Кинет положил руку на локоть Джига. «Слушай, Джига, не нужно!» Повернув шею, Джессика выплюнула кляп. Она настроила свой голос на низкий повелительный тон. «Джентльмены, не нужно бороться из-за меня!» В то же время она изогнулась так, чтобы Кинет мог видеть ее лицо. Она видела, как они напряглись, зная, что они уже настроены на драку. Мысленно они уже за нее боролись. Она подняла голову повыше, чтобы Кинет видел движение ее губ, и сказала: «Вы не должны спорить». «Разве есть женщина, которая стоила бы того, чтобы драться из-за нее?» — спросила она. И своим тоном, и всем своим видом она утверждала обратное. «Да, она стоит этого!» Пол стиснул зубы, вынуждая себя молчать. Его голос имел один шанс. Теперь все зависело от его матери, чей опыт был несравненно больше. «О-о-о!» — сказал охранник со шрамами. «Зачем нам бороться?» Его рука взметнулась над шеей пилота. Удар был встречен вспышкой металлического предмета, вонзенного в руку Кинета и тут же поразившего его в грудь. Человек со шрамами застонал и сполз на пол. «Он думал, что я болван, незнакомый с этим трюком», — сказал Джига. Он вытащил нож, и его лезвие блеснуло в свете луны. «А теперь уберем щенка», — сказал он и подвинулся к Полу. «В этом нет нужды», — прошептала Джессика. Джига заколебался. «Разве я не помогла тебе?» — спросила Джессика. «Дай мальчику шанс». Ее губы изогнулись в усмешке. «Ничтожный шанс в этих песках», — она улыбнулась. «Ты поручишь хорошую награду». Джига посмотрел по сторонам, потом снова на Джессику. «Мне приходилось слышать, что может случиться с человеком в этой пустыне», — сказал он. «Разве я прошу слишком много?» — жалобно произнесла Джессика. «Ты пытаешься меня надуть», — пробормотал Джига. «Я не хочу, чтобы сын умер на моих глазах», — сказала она. «По-твоему, это значит надуть?» Джига подвинулся назад, локтем нащупывая задвижку двери. Он схватил Пола, перетащил его через сиденье, наполовину пропихнул в дверь и взялся за нож.
1: «Ну что, молокосос, перерезать твою веревку?»
0: «Он уйдет отсюда немедленно и направится вон к тем скалам», — сказала Джессика.
1: «Ты так сделаешь, молокосос?» — спросил Джига.
0: Нарочито кислым голосом Пол ответил: «Да». Пол почувствовал, что рука за его спиной сейчас швырнет его на песок. Сделав вид, что зацепился за дверцу, он повернулся, словно желая отцепиться, и с силой выбросил вперед правую ногу. Носок ботинка был нацелен точно, будто все полученные за долгие годы учения навыки он вложил в этот удар. Он вложил в него движение всех мускулов своего тела. Удар пришелся в мягкую часть брюшины Джига. Хрипло вскрикнув, охранник повалился на сиденье. Пол, руки которого оставались связанными, упал, но приземлился на песок так искусно, что ему понадобилось лишь одно мгновение, чтобы снова оказаться на ногах. Он нырнул в кабину, нашел нож и, зажав его в зубах, помог матери освободиться от пут. «Мне следовало бы договориться с ним по-хорошему», — сказал Пол. «Пусть бы он перерезал мои путы, нелепо было так рисковать. Но я увидел возможность и использовал ее». Она подняла по его голосу, под каким жестким контролем он себя держит, и сказала: «На потолке кабины символ УЕ». Он посмотрел на потолок и увидел извилистые изображения символа. «Выходи, давай осмотрим корабль», — сказала она. «Под сиденьем пилота лежит какой-то пакет. Я почувствовала это еще тогда, когда нас сюда вносили». «Бомба?» «Сомневаюсь. Здесь есть какая-то странность». Пол спрыгнул на песок. Джессика последовала за ним. Обернувшись, она потянулась за странным пакетом и увидела ногу Джига. На пакете расплылось мокрое пятно. Это была кровь пилота. «Напрасная трата влаги», — подумала она, поймав себя на том, что эта мысль сугубо аракинская. Пол огляделся и увидел утес, возвышающийся среди пустыни. Повернувшись к матери, он увидел, что она уже вытащила пакет из кабины и теперь смотрит на дюны, на защитную стену. Проследив направление ее взгляда, он увидел другой топтер, приближающийся к ним, и понял, что у них нет времени для побега. «Беги, Пол!» — закричала Джессика. «Это Харконнены!»

0: Джон Варли. Звонарь.
1: Help to let it happen this time. This time, we will not fail.
0: Женщина, спотыкаясь, шла по длинному коридору. Она так устала, что бежать уже не могла. Высокая, босоногая, в изодранной одежде. На большом сроке беременности. Сквозь пелену боли она заметила знакомый голубой свет. Шлюзовая камера. Идти больше некуда. Она отворила дверь, прошла внутрь и закрыла дверь за собой. Впереди была последняя дверь, а за ней вакуумная бездна. Женщина быстро повернула 4 рычага, герметично запирающие дверь. Сверху донесся тихий ритмичный предупреждающий сигнал. Теперь запертую дверь удерживало лишь давление воздуха внутри шлюза, а внутреннюю можно будет открыть только после того, как снова закроется внешняя. Женщина слышала шум в коридоре, но знала, что уже в безопасности. Если они попробуют высадить внутреннюю дверь, сработает сигнал тревоги, и тогда на место прибудут и полиция, и люди из воздушного департамента. Свою ошибку она поняла, когда у нее лопнули барабанные перепонки. Женщина начала кричать, но крик замер вместе с последней струей воздуха, вырвавшейся из легких. Она еще продолжала бить кулаками по металлическим стенкам шлюза, но кровь уже ручьем потекла у нее изо рта и из носа. Глаза женщины затуманились, и в этот момент внешняя дверь поднялась вверх. Перед ней открылся лунный пейзаж. При свете солнца все вокруг было белым и красивым. Вскоре и тело женщины покрыл такой же красивый холодный иней.

0: Лейтенант Анна Луиза Бах села в гинекологическое кресло, откинулась назад и положила ноги на подставки. Доктор Эриксон вставлял ей внутрь какие-то приборы и инструменты. Она отвернулась и принялась изучать сквозь стеклянную стенку слева людей, сидевших в приемной. Она ничего не чувствовала, и от одного этого ей становилось не по себе. Но еще больше ее мучила мысль, что все это железо находится в непосредственной близости от ее малышки. Доктор включил сканер, и она взглянула на экран справа. Она так и не смогла привыкнуть к тому, что видит внутренние стенки своей матки, плаценту и плод. Они жили своей жизнью, пульсировали, наливались кровью. У Бах появилось ощущение, что она словно потяжелела, не может даже приподнять руки и ноги. Это чувство в корне отличалось от тяжести в груди и животе, которое она испытывала в последнее время. Ребенок. Даже не верится, что это ее ребенок. Он совсем не похож на нее. Так выглядят все малыши в утробе. Сморщенное личико, розовый несуразный комочек. Маленький кулачок то сжимается, то разжимается. Вот малышка дернула ножкой, и Бах почувствовала удар изнутри. «Вы придумали для нее имя?» – спросил доктор.
1: «Джоанна».
0: На прошлой неделе он спрашивал то же самое. Наверное, просто пытается поддержать разговор, а сам и ее-то имени не помнит.
1: «Прекрасно», – рассеянно ответил доктор и что-то впечатал в базу данных. «Я думаю, мы можем записать вас на понедельник, через 3 недели. На 2 дня раньше оптимального срока, но следующее свободное окно будет на 6 дней позже. Вас это устраивает? Вам следует быть здесь в 3 часа».
0: Бах вздохнула.
1: «В прошлый раз я вам уже говорила. Я не собираюсь рожать у вас. Я все сделаю сама».
0: «Послушайте». Врач снова посмотрел на экран.
1: «Анна, вы же знаете, мы стараемся отговорить своих пациентов от подобного шага. Хотя, я знаю, теперь это стало модным, но...» «Для вас я миссис Бах. К тому же все это я уже слышала. И статистические данные смотрела. Рожать самостоятельно ничуть не опаснее, чем рожать здесь. Поэтому просто дайте мне акушерку и отпустите. У меня кончается обеденный перерыв».
0: Доктор пытался что-то сказать, но Бах широко раскрыла глаза, при этом ноздри ее затрепетали. Стоило ей так взглянуть на кого-либо, и этого обычно хватало, чтобы остановить любые споры, особенно если она была при оружии. Эриксон протянул руку, нащупал у нее на затылке датчик и снял его. Эту акушерку она носила в течение последних 6 месяцев. Датчик был сделан из золота, а размером не превышал горошины. Он регулировал ее состояние на уровне нервной системы и гормонов. Благодаря ему она не чувствовала тошноты по утрам и приливов. Он снимал угрозу выкидыша от переутомления на работе. Эриксон убрал датчик в маленькую пластмассовую коробочку и достал другой, который внешне, казалось, ничем не отличался от первого.
1: «Это акушерка для родов», — сказал он и установил терминал на место.
0: «В нужный момент он спровоцирует роды. В вашем случае это будет 9-е число следующего месяца». Доктор снова улыбнулся, пытаясь сгладить возникшее напряжение.
1: «Ваша дочка родится под знаком Водолея». «Я не верю в астрологию».
0: «Понятно. Смотрите, не снимайте акушерку. Когда подойдет срок родов, датчик будет направлять нервные импульсы в сторону от болевых центров мозга. Вы в полной мере почувствуете схватки, просто не будете воспринимать их как болевые ощущения. Насколько мне известно, в этом весь секрет безболезненных родов, хотя, конечно, сам я этого не пробовал».
1: «Нет, конечно. Я должна еще что-нибудь знать или могу быть свободна?»
0: «Я бы рекомендовал вам еще раз все хорошенько обдумать», — сварливо заметил доктор. «Вам все же лучше пройти в нататориум. Должен признаться, я совершенно не понимаю, почему все больше женщин в наши дни решают рожать самостоятельно». Бах повернула голову, еще раз оглядела толпу женщин в приемной, освещавшей их яркие лампы. Сквозь стеклянные стены она видела и других, которые, как и она, сидели на креслах в кабинетах. Везде поблескивали металлические приборы, куда-то спешили хмурые, серьезные люди в белых халатах. Чем больше она бывала тут, тем больше ей хотелось родить ребенка в собственной постели, на родных, теплых простынях при свете свечи.
1: «Ну да, я тоже», — ответила она.

0: На вспомогательной линии Лейштрассе, в том месте, где стоит карусель, была пробка. Бах пришлось провести четверть часа, стоя в битком набитом вагоне. Она прикрывала свой большой живот и прислушивалась к крикам, раздававшимся спереди, где произошла авария. С нее градом лил пот. Кто-то, стоявший рядом, дважды наступил ей на ногу тяжелым ботинком. Опоздав в полицейский участок на 20 минут, она промчалась мимо рядов столов в командном центре в свой маленький кабинет и плотно закрыла за собой дверь. Чтобы пройти на свое место, ей теперь приходилось поворачиваться боком, но ее это не волновало. Она готова была стерпеть и не такое. Сев за стол, она тут же заметила записку, написанную от руки. Ей надлежало явиться на инструктаж в комнату 330 к 14:00. У нее оставалось 5 минут. Бах быстро окинула взглядом зал совещаний, и у нее появилось странное чувство. Кажется, она только что была здесь. В зале находилось 200-300 офицеров, все сидели, все были женщинами, причем беременными. Бах заметила знакомое лицо, пробралась вдоль стульев и села рядом с сержантом Ингой Крупп. Они соединили ладони в знак приветствия.
1: «Ну, как дела?» – спросила Бах и ткнула пальцем в живот Крупп. «Сколько тебе еще осталось?»
2: «Борюсь с силой тяжести, пытаюсь бороться с энтропией. Осталось 2 недели. А тебе?»
1: «Наверное, 3. У тебя девочка или мальчик?»
2: «Девочка».
1: «У меня тоже».
0: Бах заерзал на твердом стуле. Сидеть становилось неудобно. Правда, и стоять тоже непросто.
1: «А что случилось? Что-нибудь относительно медицинских проверок?»
0: Крупп ответила совсем тихо, даже не поворачивая головы.
1: «Не шуми. Говаривают, что они хотят сократить декретные отпуска».
3: «Это когда половина офицеров не сегодня-завтра собирается рожать».
0: Бах знала свои сроки. Но работа и в участке, и во всей системе отлично налажена. Вряд ли они пойдут на сокращение годичного отпуска по уходу за ребенком.
1: «Ну уже! Что ты слышала?»
0: Крупп пожала плечами, потом расслабилась.
1: «Никто ничего не говорил, но, по-моему, дело не в медпроверках. Смотри, сколько незнакомых лиц. Они собрали людей со всего города».
0: Ответить Бах не успела. В зал вошел комиссар Андрус. Он поднялся на небольшое возвышение и подождал, пока зал успокоится. Потом медленно оглядел всех присутствующих. «Вы, очевидно, недоумеваете, зачем я всех вас здесь собрал». В зале раздался смех. Андрус быстро улыбнулся, но тут же снова посерьезнел. «Начнем с ответственности. Все вы знаете, что в ваших контрактах есть пункт, в котором говорится о работе в опасных условиях в период беременности. Наш департамент старается никогда не подвергать опасности гражданских лиц, а вы все сейчас вынашиваете именно лиц гражданских. Поэтому участие в проекте, о котором пойдет речь, сугубо добровольное. Если кто-либо из вас откажется, никаких нежелательных последствий это за собой не повлечет. Те, кто хочет, могут уйти прямо сейчас». Он опустил взгляд и тактично занялся бумагами. Около дюжины женщин-офицеров покинули зал. Бах еще больше заерзала на стуле.
3: Она знала, что если уйдет, то сама себе этого не простит. По традиции, офицер должен выполнять любое данное ему задание.
0: Но она чувствовала также, что несет ответственность за Джоанну.
3: Она решила, что в конце концов устала от кабинетной работы. Можно хотя бы послушать, что скажет комиссар.
0: Андрус снова посмотрел в зал и вяло улыбнулся.
4: «Спасибо. Если честно, я не ждал, что вас останется так много. Но помните, что вы в любой момент можете уйти».
0: Он аккуратно постучал стопкой бумаг по столу, выравнивая ее. Комиссар был крупным худым мужчиной с большим носом и провалившимися щеками, скелет, обтянутый кожей. Если бы не маленький рот и такой же невзрачный подбородок, вид у него мог бы быть просто устрашающий. «Наверное, надо вас предупредить с самого начала». Но на голографическом экране уже появилось первое изображение. Зал ахнул.
3: Казалось, стало холодно, как зимой. Бах отвела взгляд. Впервые с тех пор, как она пришла работать в участок, ей стало не по себе. Две женщины поднялись с места и поспешно вышли. «Извините», — сказал Андрус. Он взглянул на экран и нахмурился. «Я собирался подготовить вас к этому. Действительно, приятного мало». Бах заставила себя снова посмотреть на экран. 12 лет в убойном отделе полиции крупного города не проходит бесследно. Конечно, она привыкла видеть разные трупы. Бах считала, что ее уже ничем не пронять, но и она не была готова к тому, что увидела на экране. Кто мог сделать такое с несчастной женщиной? Женщина была беременна. Кто-то разрезал ей живот, как при кесаревом сечении, от лобка до грудной клетки.

На подбородке и шее запеклась коричневая и тоже замерзшая кровь. Глаза женщины были открыты, в них застыло на удивление мирное выражение. Смотрела она куда-то поверх левого плеча Бах. Картина была ужасной, как и любое зверство, которое приходилось видеть Бах. Но больше всего ее поразила одна деталь. Малюсенькая отрезанная ручка, тоже замороженная, лежала посреди красной зияющей раны. Звали ее Эльфреда Тонг, 27 лет. С самого рождения живет в Нью-Дрездене. У нас есть ее биография, позже можете ознакомиться. Нам заявили о ее исчезновении 3 дня назад, но больше никаких сведений не поступало. Вчера мы ее нашли. Тело находилось в шлюзовой камере западного квадранта, координаты по карте Дельта Омикрон Сигма 97. Это новый район города, пока там невысокая плотность населения. Интересующий нас коридор никуда не ведет, но со временем должен соединить далекий жилой массив с кольцевой сквозной дорогой. Умерла она от декомпрессии, не от ран. На видеозаписи сервисного модуля шлюзовой камеры видно, что вошла она туда одна. Скафандра у нее, скорее всего, не было. Видимо, ее преследовали, иначе зачем ей было спасаться в шлюзе? В любом случае, она открыла рычаги внешней двери, зная, что внутреннюю дверь теперь открыть никто не сможет. Эриксон вздохнул и покачал головой. В шлюзе старой конструкции такой вариант мог бы сработать. К сожалению, она слишком поздно поняла особенности новой конструкции. Кнопки ручного управления давлением находятся в коридоре. Никто никогда не мог предположить, что кому-нибудь понадобится заходить в шлюзовую камеру без скафандра и разгерметизировать внешнюю дверь. Бах содрогнулась. Она прекрасно это понимала, как и все лунные жители. У нее был панический страх перед безвоздушным пространством, перед вакуумом. Этот страх жил в ней с самого детства. Андрус продолжал. Патологоанатомы не смогли определить время наступления смерти, но компьютерные записи показывают время, которое может оказаться важным. Те из вас, кто работает в убойном отделе, хорошо знают, что на Луне жертвы убийств часто исчезают бесследно. Их можно закопать на поверхности планеты, и тогда никто никогда их не найдет. В данном случае убийца легко мог поступить точно так же. Приложив столько усилий, чтобы вынуть плод, мы еще вернемся к причинам, побудившим его к этому, он спокойно мог бы спрятать тело в 50 метрах от шлюза. Тогда преступление, скорее всего, осталось бы нераскрытым. Мы думаем, что убийца спешил. Кто-то захотел воспользоваться шлюзом, обнаружил, что он не работает из-за разгерметизированной внешней двери и вызвал ремонтников. Убийца правильно предположил, что человек, который не смог попасть в шлюз, дойдет по коридору до следующего и вернется по поверхности планеты к первому, чтобы посмотреть, в чем дело. Ведь он сам сделал то же самое, чтобы найти Эльфреду. И еще. Он показал на маленький округлый предмет, скрытый в ране. Убийца так торопился, что повредил плод. Это его голова. А ручку вы наверняка уже заметили. Андрус нервно откашлялся и отвернулся от экрана. Одна из женщин, сидевших в конце зала, поспешила к двери. Мы считаем, что убийца ненормальный. Видимо, с точки зрения его патологически исковерканного сознания, подобный акт имеет некий смысл. Психологи говорят, что, скорее всего, убийца мужчина, но это не может полностью исключить и женщин. Дело, конечно, малоприятное. Вам известно, что подобные патологические личности не могут жить в изоляции. Рано или поздно убийца вынужден будет повторить свой акт. К тому же, у нас есть основания предполагать, что миссис Тонг не была его первой жертвой. За последние 2 года бесследно исчезло удивительно большое число беременных женщин. Похоже, что по улицам города разгуливает маньяк, преследующий будущих матерей. Вполне вероятно, что он убил уже 15, а то и 20 женщин. Андрус поднял глаза и...

0: мгновение задержал взгляд на Бах, потом точно так же посмотрел на нескольких других женщин-офицеров. «Вы уже, наверное, поняли, что мы хотим использовать вас в качестве приманки». За 12 лет службы Бах много чего испытала и пережила, но все-таки избегала становиться приманкой для преступников. Она считала, что в работе убойного отдела такие методы не нужны. Но она хотела поймать убийцу, а лучшего способа для этого не придумать. «Даже у этого метода есть недостатки», — заметила она, вернувшись к себе в кабинет. Она вызвала к себе сержантов Лизу Бэбкок и Эрика Стайнера. Теперь они вместе займутся этим делом. «Что у нас есть? Компьютерные распечатки, обобщенные сведения о привычках и поведении всех исчезнувших женщин. На месте преступления не найдено никаких вещественных доказательств». Сержант Бэбкок закинула ногу на ногу. Раздалось приглушенное жужжание. Бах машинально опустила глаза. «Ну да, она давно не работала с Бэбкок и совершенно забыла о бионических ножных протезах». Бэбкок лишилась ног, когда ее взяли в заложники члены одной банды. Они отрезали ей ноги цепной пилой и оставили умирать. Она выжила. Бионические протезы должны были стать временными, пока не вырастут новые ноги, но они ей понравились. Она не переставала повторять, что для работы в полиции ноги все еще самое главное, а протезы хотя бы уставать не будут. Бэбкок была невысокой брюнеткой с длинным лицом и томными глазами. Одна из лучших офицеров, которых когда-либо встречала Бах. Стайнер тоже был неплохим человеком. Бах предпочла его двум другим более талантливым офицерам только лишь за то, что он был крепким, физически сильным парнем. Он ей давно нравился, она даже переспала с ним 36 недель назад. Это он являлся отцом Джоанны, хотя никогда об этом и не узнает. Мускулистый, смуглый парень, и на теле никаких волос. А именно эти три качества Бах больше всего ценил в мужчинах.
1: «Выберем местечко, пивную, сенсориум, я пока еще не решила, и я начну частенько заглядывать туда. Придется подождать. Он, конечно, не выскочит в первый же день, чтобы схватить женщину с животом. Наверное, попытается увести ее в уединенное место. Может, пригласит поесть. Мы изучали модели поведения жертв».
2: «И решили, что убийца мужчина?» — спросила Бэбкок.
1: «Нет. Говорят, что, скорее всего, мужчина. Его прозвали Звонарем. Не знаю, почему».
0: «Льюис Кэрролл», — ответил Стайнер.
1: «Что?»
0: Стайнер криво улыбнулся. «Из охоты на снарка. Но там снарк делал так, что с людьми внезапно что-то странное случалось, и они исчезали. Звонарь же охотился на снарка». Бах пожала плечами.
1: «Ну, к литературным псевдонимам нам не привыкать. В любом случае, дело называется «Звонарь 3Х». Совершенно секретно».
0: Она пододвинула обоим стопки прошитых компьютерных распечаток.
1: «Прочитайте и завтра скажите, что вы об этом думаете. Сколько вам понадобится времени, чтобы разобраться с текущими делами?»
2: «Я могу закончить все в течение часа», — ответила Бэбкок.
0: «Понадобится чуть больше времени».
1: «Окей, тогда приступайте».
0: Стайнер встал и вышел, а Бах прошла вслед за Бэбкок в шумный командный центр.
2: «Я скоро закончу все дела. Может, уйдем сегодня пораньше?» — предложила Бэбкок. «Почему бы не начать подыскивать подходящее местечко?»
1: «Отлично. Приглашаю тебя на ужин».

0: Кафе «Выбор Хобсона» жило двойной жизнью. Днем это было спокойное и вполне степенное заведение, но вечером и ночью оно преображалось. На стенах и по потолку мелькали непристойные голограммы. Одним словом, самое злачное место в районе восточных 380-х. Бах и Бэбкок это кафе привлекло тем, что оно находилось почти посередине между шикарными заведениями Бедрока в центре и замызганными забегаловками верхних перекрестков. Находилось заведение на 60-м уровне на пересечении центральных городских спусков, лифтов на Гейдельберг-Шенкрехт-штрассе и торговых рядов, протянувшихся по 387-й штрассе. Половину сектора занимал большой кубический паркинг. Рядом с ним разместились рестораны и кафе. Они сидели в кафе за пластиковым столиком и ждали, когда принесут их заказ. Бах закурила сигару, выпустила тонкую струйку дыма бледно-лилового цвета и спросила у Бэбкок:
1: «Ну, что скажешь?»
0: Бэбкок подняла взгляд от распечаток и нахмурилась. Ее глаза потускнели. Бах ждала. Бэбкок иногда медленно соображала, но отнюдь не из-за глупости. Просто она была человеком методичным.
1: «Жертвы принадлежат к низшей прослойке среднего класса или к бедноте. 5 безработных, 7 жили на государственное пособие».
0: «Возможные жертвы», — уточнила Бах.
1: «Окей. Но кое-кому из них уж лучше бы быть жертвами, иначе нам придется трудновато. Мы ведь и звонаря пытаемся выловить в этих средней руки кафешках, потому что у всех женщин были некоторые общие черты. Все они, судя по имеющимся данным, были одиноки».
0: Бах нахмурилась. Она мало доверяла компьютерным распечаткам. Обычную информацию такого рода можно свести к двум основным направлениям – физическому и психологическому. В психологический раздел попадают школьные характеристики, записи врачей, отзывы с работы и обрывки разговоров. Все это складывается вместе, анализируется и выдается в виде некоторых заключений, наподобие заключений психоаналитиков. В некоторой степени эти данные можно считать надежными. Физические данные фиксируются каждый раз, когда гражданин проходит через герметичные двери, едет по эскалаторному спуску, садится в подземку, тратит деньги, входит в шлюзовую камеру или выходит из нее, то есть каждый раз, когда гражданину нужно предъявлять идентификационную карточку. Теоретически компьютеры могут составить ежедневную модель передвижения каждого гражданина. На практике, конечно, все не так просто. И потом, у преступников тоже есть компьютеры.
1: «Постоянные любовники были лишь у двух женщин», — продолжала Бэбкок. «Странно, но в обоих случаях это были женщины. И у остальных жертв отмечена некоторая склонность к гомосексуальным отношениям».
2: «Это еще ничего не значит», — парировала Бах.
1: «Не знаю. У большинства пропавших должны были родиться мальчики. 60% мальчиков».
0: Бах задумалась.
2: «Ты хочешь сказать, что женщины не хотели рожать?»
1: «Я ничего не хочу сказать, просто интересно».
0: Джон Варли. Звонарь. Продолжение. Пришел официант и принес заказ. Во время ужина о звонаре забыли.
1: «Ну как?»
0: – спросила Бэбкок.
1: «Это?»
0: Бах проглотил кусок, потом критически осмотрел тарелку.
1: «Нормально. Для такой цены вполне прилично».
0: Она заказала салат, плоды мясного дерева, запеченный картофель и кружку пива. У плодов мясного дерева был слегка металлический привкус, и их явно пережарили.
1: «А как у тебя?» «Сойдет».
0: Бэбкок прожевала кусок.
1: «Ты когда-нибудь ела настоящее мясо?»
0: Бах чуть не поперхнулась.
1: «Нет, даже думать об этом противно». «А я ела», —
0: ответила Бэбкок. Бах с подозрением посмотрела на нее, потом кивнула.
1: «Ну да, ты ведь эмигрировала с земли, да? Правильнее сказать, мои родители эмигрировали. Мне тогда было 9 лет».
0: Она крутила в руках пивную кружку.
1: «Папа был по-настоящему плотоядным. Каждое Рождество он добывал где-то цыпленка и готовил его. Специально копил на него деньги весь год. Могу себе представить, как он был потрясен, когда попал сюда».
2: «Может, немного. Он ведь знал, что здесь нет мясного черного рынка.
1: черт побери, и там на земле достать мясо было очень трудно. А что... что такое цыпленок?
0: Бэбкок рассмеялась.
1: Такая птица! Я никогда, правда, не видела, да и не нравился он мне особенно. Другое дело бифштекс.
0: Бах никак не могла согласиться с таким выбором, но ей было интересно.
1: Какой бифштекс? Его делают из животного, которое называется корова. Мы только один раз ели бифштекс. И какой он на вкус?
0: Бэбкок протянула руку, перехватила у Бах кусок, который та только что отрезала, и положила его в рот.
1: Очень похоже, но и отличается. Знаешь, у них никогда не получается синтезировать точно такой же вкус.
0: Бах ничего не могла сказать. Она и не подозревала, что плоды мясного дерева должны по вкусу напоминать какую-то корову. И вообще ей уже порядком надоел этот мрачный разговор.

0: Они снова пришли в кафе Хобсона той же ночью. Бах сидела у стойки и видела, как вошли Стайнер и Бэбкок. Они сели за столик напротив Бах. Оба были обнажены, лица замысловатым образом раскрашены, тела чисто выбриты и намазаны маслом. Бах оделась в платье для беременных, голубое, с кружевами, хотя все 8 месяцев старательно избегала подобных нарядов. Платье было длинным, почти до щиколоток и с небольшим вырезом по горловине, но зато большой живот заметен издали. В кафе сидела еще одна женщина в похожем платье розового цвета, и живот у нее был явно меньших размеров. На них двоих одежды было гораздо больше, чем на всех остальных посетителях кафе вместе взятых. Жители Луны предпочитали либо вообще не носить одежды, либо носить самый минимум, причем каждый сам выбирал, какие именно части тела ему прикрывать. В таких злачных местах, как кафе Хобсона, гораздо важнее было то, что человек оставлял открытым, и как он умел выставить это на показ. Бах никогда особо не нравились подобные заведения. С ее точки зрения от них веяло отчаянием. Ей надлежало выглядеть одинокой. Черт побери, она могла бы стать неплохой актрисой, только ей это занятие никогда не нравилось. Она даже сейчас готова была приостановить весь спектакль.
1: «Прекрасно! Вид у тебя самый, что ни на есть, жалкий!»
0: Бах подняла глаза и заметила, как Бэбкок подмигнул ей, проходя к танцплощадке вместе со Стайнером. Бах еле сдержала улыбку. «Ну что ж, кажется, вошла в роль. Надо просто думать о малоприятной работе, о том, что бы ей вместо этого хотелось сейчас делать, и вид будет самое то!»
2: «Эй, там!»
0: Она сразу поняла, что мужчина ей не понравится. Он уже сидел рядом с ней на высоком барном стуле. Нагрудное украшение поблескивало в лиловом свете. У него были ровные белые зубы, орлиный нос, пенис раскрашен яркими полосками, как леденец, да еще украшен колокольчиком.
1: «Мне не хочется танцевать», — ответила она.
0: «Тогда какого черта ты тут делаешь?»

0: Да, место не то, заметила Бэбкок, уставившись в потолок. Они собрались в квартире Бах. Ничего более приятного я не слышал за последние несколько месяцев, ответил Стайнер. У него под глазами появились темные круги, ночь оказалась трудной. Бах так хотелось, чтобы он замолчал. Пусть уж Бэбкок говорит. Бах почему-то начал казаться, что Бэбкок что-то знает о звонаре, хотя и сама об этом не догадывается. Она потерла лоб. Странные какие-то мысли. Но факт оставался фактом. Когда Бэбкок посоветовал ей надеть не розовое, а голубое платье, Бах повиновалась. Именно Бэбкок сказала, что нужно постараться выглядеть одинокой и жалкой, и Бах старалась изо всех сил. Теперь Бэбкок считает, что кафе Хобсона не то место. Интересно, что она скажет дальше.
1: «Подумаешь, что компьютеры утверждают, будто те женщины проводили свободное время в таких местах», продолжал тем временем Бэбкок. «Может, и проводили, но не на последних сроках. А может, потом они где-то уединялись. Ведь из такого места, как кафе Хобсона, никто не ведет партнера домой. Кому нужно, совокупляются прямо на танцплощадке».
0: Стайнер застонал, а Бэбкок подмигнула ему.
1: «Эрик, не забывай, я выполняла служебный долг».
2: «Пойми меня правильно», — ответил Стайнер. «Ты просто прелесть, но всю ночь напролет, и ноги у меня болят, просто ужас».
1: «А почему ты думаешь, что место должно быть более спокойным?» «Я не уверена. Личности, склонные к депрессивным состояниям. Если человек находится в депрессии, то он вряд ли пойдет в кафе Хобсона. Туда они хотели, чтобы снять партнера на ночь. Но когда им становилось совсем плохо, они должны были искать друга. И звонарю нужно такое место, откуда он может увести жертву к себе домой. А домой уводят, когда есть серьезные намерения».
0: «Да, логично. Согласуется с ее собственными представлениями. В перенаселенном городе Луны очень важно иметь свое собственное пространство, куда приглашают лишь очень близких друзей».
1: «То есть ты считаешь, что сначала он заводил с ними дружбу?» «Я только предполагаю. Смотри, ни у кого из них не было близких друзей. Большинство вынашивали мальчиков, но они были при этом лесбиянками. Делать аборт слишком поздно. Они не уверены, хотят ли этого ребенка. Вначале им казалось, что родить ребенка – это так здорово, но теперь они считают, что сына иметь не хотят. Надо сделать выбор – оставить ребенка себе или отдать государству. Нужен человек, с кем можно было бы посоветоваться».
0: Она взглянула на Бах. Сплошные догадки. Никаких фактов, но больше у них ничего нет. Почему бы не попробовать другое кафе? Ей там будет легче, не говоря уже о Стайнере.

0: «Самое подходящее место для снарка», — заметил Эрик.
1: «Правда?»
0: — переспросила Бах, внимательно осматривая фасад здания и не замечая сарказма Стайнера. «Возможно, тут они и найдут звонаря, но это место, кажется, ничем не отличается от 15 других, которые они обошли за последние 3 недели. Называлось кафе «Гонг». Почему — непонятно. Место непроходное, 511-я штрасса, 73-й уровень. Стайнер и Бэбкок зашли внутрь, а Бах 2 раза обошла квартал, чтобы никто не заподозрил, что они пришли вместе, и только после этого вошла в кафе. Свет приглушенный, но вполне ничего. Подают только пиво. Есть отдельные кабинки и длинная деревянная стойка с медными ручками и вращающимися стульями. В одном углу пианино, там же небольшая темноволосая женщина принимает заказы. Атмосфера 20 века, немного старомодно, но изящно. Бах выбрал стул в конце стойки. Прошло 3 часа. Бах держалась стоически. В конце первой недели она чуть с ума не сошла. Теперь она понемногу привыкла сидеть, глядя в одну точку или изучать в барном зеркале свое отражение, при этом ни о чем особенно не думая. Но сегодня последняя ночь. Через несколько часов она запрется в своей квартире, зажжет свечу у кровати и в следующий раз выйдет на улицу, уже став матерью.
2: «Вид у тебя такой, будто ты потеряла лучшего друга.
0: Можно купить тебе выпить?»
2: «Сколько же раз я это слышала!» — подумала про себя Бах и ответила: «Давай!»
0: Он сел. Послышался мелодичный звон. Бах быстро взглянула вниз, а потом снова посмотрела в лицо мужчине. Нет, это не тот, что подошел к ней в первую ночь в кафе Хобсона. В последнее время стало очень модно украшать половые органы колокольчиками. Эта тенденция сменила лобковые сады, когда 3 года назад все кругом бегали с цветочками между ног. Мужчин, украшавших себя колокольчиками, называли донгалингами, а иногда и того хуже – донгалингамами.
1: «Если будешь просить позвонить в твой колокольчик, между прочим, — заметила Бах, — разобью яйца».
0: «Зачем?» — наивно переспросил мужчина. «Да ни в коем случае, честно». Она знала, что он врет, потому что именно это и собирался попросить. Но улыбался он при этом столь невинно, что она невольно улыбнулась в ответ. Он протянул ладонь, и она коснулась ее своей.
1: «Луиза Брехт», — представилась она.
0: «А я Эрнест Фримен». Но, конечно, это не настоящее имя. Бах даже расстроилась, потому что он был самым приятным человеком из всех, с кем она сталкивалась за эти 3 недели. Она выложила ему свою историю, которую Бэбкок написала на 2-й день их похождений, и мужчина, казалось, на самом деле жалел ее. Бах уже и сама почти верила в то, что рассказывала, а на лице ее было написано такое отчаяние и разочарование, что ее рассказ не мог не произвести должного впечатления. Вдруг она увидела Бэбкок, направлявшуюся в туалет. Она прошла совсем рядом со стулом Бах, и та была ошарашена, так она вошла в роль. Пока она беседовала с Фрименом, Бэбкок и Стайнер не теряли времени даром. В одежде Бах был замаскирован маленький микрофон, и они могли прослушать весь разговор. У Стайнера имелась и небольшая камера. Данные сразу переправлялись в компьютер, а там включались методики голосового и фотоанализа с тем, чтобы идентифицировать мужчину. При несовпадении Бэбкок должна была оставить записку в туалете. Наверное, именно этим она сейчас и занималась. Бах видела, как Бэбкок прошла назад к своему столику. Она поймала в зеркале взгляд Бэбкок, та слегка кивнула, и Бах почувствовала, что у нее мурашки пошли по телу. Может, это и не сам звонарь, ведь у него могут быть помощники. Может, он и не собирается убивать ее, но впервые за последние 3 недели они, кажется, вышли на след преступника.

0: Бах выждала какое-то время, допила пиво, извинилась и пообещала скоро вернуться. Она прошла в дальний угол бара, завернула за занавеску и толкнула первую попавшуюся дверь. За последнее время она побывала в стольких кафе, что могла найти туалет даже в кромешной тьме. Сначала ей показалось, что она попала куда следует. Обстановка, как и во всем кафе из 20 века. Керамические раковины, писсуары, кабинки. Бах быстро осмотрелась, но никакой записки не нашла. Нахмурившись, она толкнула дверь, вышла и чуть не столкнулась с пианисткой, которая как раз заходила в уборную.
1: «Извините»,
0: — пролепетала Бах и посмотрела на дверь. Там висела табличка с буквой «М».
1: «Отличительная черта гонга», — пояснила пианистка. «Помните, в 20 веке туалеты были раздельными?» «Ну да, конечно. Как же я сама не догадалась».
0: На противоположной двери висела табличка с буквой «Ж». Бах прошла внутрь и быстро нашла записку. Бэбкок приклеила ее к внутренней стороне дверцы одной из кабинок. Записка была напечатана на крошечном факс-принтере, который Бэбкок носила с собой. На листочке размером 8 на 12 миллиметров умещалось на удивление много текста. Бах распахнула свое широкое платье, села и принялась читать. «Официально его зовут Великий Трахальщик Джонс». Да, неудивительно, что он придумывает себе другие имена. Но и официальное имя выбрал он сам. Родился он на Земле, и назвали его тогда Эллен Миллер. Девочка была чернокожей. Он поменял цвет кожи и пол, чтобы скрыть свое криминальное прошлое и уйти от преследований полиции. Но и под новым именем Джонс чем только не занимался. Грабежи, незаконная торговля мясом, убийства. Несколько раз попадал за решетку и даже какое-то время провел в исправительно-трудовой колонии на Копернике. Когда его выпустили, он решил поселиться на Луне. Но это еще ни о чем не говорит. Почему же звонарь? Бах надеялась, что найдет информацию о том, что за ним замечены какие-либо сексуальные извращения. Тогда все немного прояснилось бы. К тому же, если звонарь — это Джонс, то должны фигурировать большие деньги. Неожиданно Бах заметила под дверкой кабины красные туфли пианистки и ее вдруг осенило. Почему та тоже пошла вслед за ней в мужской туалет? В этот момент что-то пролетело под дверью и тут же вспыхнул ярко-фиолетовый свет. Рассмеявшись, Бах встала и застегнулась.
1: «Боже мой, нет!» — еле выдавила она сквозь смех. «Со мной этот номер не пройдет. Мне всегда было интересно, что я испытаю, если кто-то бросит в меня шар-вспышку».
0: Она открыла дверцу кабинки. Пианистка как раз сняла защитные очки и запихивала их в карман.
1: «Вы, наверное, начитались дешевых триллеров», — сказал ей Бах, все еще продолжая смеяться. «Неужели вы не знаете, что эти штуки давно устарели?»
0: Женщина пожала плечами и мрачно развела руками.
1: «Я делаю то, что мне приказали».
0: Бах замолчала, потом снова рассмеялась.
1: «Но вы же должны знать, что вспышка не сработает, если жертву предварительно не накачать специальным лекарством. А пиво?» — выпалила пианистка. «Ого! То есть вы заодно с тем парнем, который взял себе имя из комикса?»
0: Она не могла сдержаться и снова рассмеялась. Ей даже стало жаль эту женщину.
1: «Видите, не сработало. Наверное, просроченная вспышка или еще что-то в этом роде».
0: Она уже собиралась сказать пианистке, что та арестована, но почему-то пожалела ее.
1: «Ну да», — ответила женщина. «Но пока вы тут слушаете. Вам надо поехать на станцию подземки Западная 500-я штрасса, первый уровень. Возьмите с собой этот листок и введите код направления. Сразу забудьте все цифры, а потом съешьте листок. Понятно?»
0: Бах хмуро разглядывала записку.
1: «Западные 500-е, забыть цифры, съесть листок».
0: Она вздохнула.
1: «Наверное, смогу. Но запомните, я делаю это только ради вас. Когда же я вернусь, я сразу...» «Окей, окей, поезжайте. И делайте все, как я сказала. Давайте сделаем вид, что вспышка сработала, хорошо?»
0: Предложение было вполне заманчивым. Бах как раз не доставала активных действий. Понятно, что и пианистка, и Джонс, кем бы они или он на самом деле не были, связаны со звонарем. Приняв предложение пианистки, Бах может выйти на его след и поймать преступника. Конечно же, цифры она не забудет. Она хотела сказать женщине, что арестует ее, как только вернется назад, но та снова ее прервала.
1: «Выходите через черный ход и не тратьте время попусту. Никого и ничего не слушайте, пока вам не скажут «повторяю три раза». Тогда можете выходить из игры».
2: «Ладно».
0: Бах уже предвкушала, как будет ловить преступника. Вот ее шанс.
1: Обычно люди думают, что работа в полиции состоит из таких погони приключений, а на самом деле она скучна, как самая заунывная музыка. а платье отдайте мне.
0: Через секунду Бах вышла через черный ход, в чем мать родила, но на лице ее сияла улыбка. Странно. Она вводила цифры одну за другой, и одна за другой они тут же исчезали из памяти. В руках у нее осталась ничего не значащая бумажка. Надпись могла бы быть и на языке суахили.
1: «Никогда не знаешь, что тебя ждет», — пробормотала она и села в двухместную капсулу. Потом рассмеялась, скомкала бумажку и сунула ее в рот. Настоящая шпионка. Она понятия не имела, где оказалась.
0: Капсула почти полчаса кружила по незнакомым местам и в конце концов остановилась на частной станции подземки, которая ничем не отличалась от тысяч других. Ее ждал мужчина. Бах улыбнулась ему.
1: «Это вас я должна встретить?» — спросила она.
0: Мужчина что-то пробормотал, но так неразборчиво, что она ничего не поняла. Поняв, что Бах не понимает, он насупился.
1: «Извините, но мне не следует никого слушать».
0: Она пожала плечами, чувствуя полную беспомощность.
1: «Я и не думала, что это сработает».
0: Мужчина яростно жестикулировал, в его руках мелькнул какой-то предмет. Бах нахмурилась, потом широко улыбнулась.
1: «Шарада? Окей».
0: Но он продолжал размахивать руками, в которых оказались наручники.
1: «Ну ладно, если вам так хочется».
0: Она протянула вперед руки, и мужчина надел на нее наручники. «Повторяю три раза», — сказал он. Бах закричала. Прошло несколько часов, прежде чем ум у нее прояснился. Большую часть этого времени она почти ничего не соображала, только дрожала, хныкала и еще ее рвало. Наконец она немного пришла в себя. Бах лежала на голом полу в ободранной комнате частной квартиры. Пахло мочой, рвотой, и все вокруг было пропитано страхом. Она осторожно подняла голову. На стенах видны красные полосы, некоторые свежие и яркие, другие старые, засохшие, почти коричневого цвета. Она попробовала сесть и скорчилась от боли. Кончики пальцев оказались изрезаны в кровь. Бах подошла к двери, но не нашла даже ручки. Она прощупала все щели. Когда боль в истерзанных руках становилась невыносимой, она прикусывала язык. Дверь не открывалась. Она снова села на пол и обдумала свое положение. Ничего хорошего, но все же кое-что сделать можно. Прошло, наверное, часа два, хотя точно она сказать не могла. Дверь отворилась. Вошли тот же самый мужчина, вместе с ним незнакомая женщина. Оба сразу отступили в сторону, опасаясь, чтобы на них не напали. Бах сжалась в дальнем углу, и когда они направились к ней, снова закричала. В руках мужчины что-то блеснуло. Цепная пила. В ладони он сжимал резиновую ручку, внутри которой был спрятан аккумулятор. К Бах приближалось 15-сантиметровое лезвие с сотней маленьких зубцов. Мужчина сжал ручку, и пила завизжала. Бах закричала еще громче, вскочила на ноги и прижалась к стене. Ее поза должна была выражать полную беззащитность, и они поймались на эту уловку. Когда Бах ударила мужчину прямо в горло, он чуть-чуть запоздал с ответным ударом и не успел схватить ее, потому что упал на пол и закашлялся кровью. Бах успела выхватить из его рук пилу. Женщина была без оружия. Она побежала к двери, но Бах подставила ногу, и женщина упала. Бах собиралась забить ее до смерти, но слишком резкие движения, видимо, привели в действие мышцы, которые ей сейчас напрягать не стоило. Первая схватка началась неожиданно, и Бах содрогнулась от боли. Она едва успела выставить вперед скованные наручниками руки, чтобы не удариться животом о пол. Выпустить пилу она не могла, а кончики пальцев болели так, что еще одного удара она бы не вынесла. Все это в одну секунду пронеслось в голове Бах, а в следующую она уже упала на кулаки рядом с рукой, распростертой на полу женщины. Тут же раздалось чуть слышное жужжание. Плечо Бах обдало струей крови, еще одна струя обрызгала стену напротив. Обе они какое-то мгновение, не отрываясь, смотрели на отрезанную руку. В глазах женщины появилось недоумение. Потом она взглянула на Бах.
1: «Никакой боли»,
0: — четко произнесла она, затем попробовала встать, но упала снова. К Какое-то время она копошилась, как перевернутая на спину черепаха, из открытой раны потоком лилась кровь. Женщина сильно побледнела и, наконец, замерла. Тяжело дыша, Бах неуклюже поднялась, постояла какое-то время, пытаясь прийти в себя. Мужчина был все еще жив. Она обвела его взглядом. Может, он бы и выжил. Затем она посмотрела на пилу, опустилась на колени и коснулась лезвием его шеи. Поднявшись, Бах была уверена, что этот мужчина никогда больше не вынет из чрева матери нерожденного ребенка. Она поспешила к двери и осторожно огляделась. Никого. Наверное, никто не слышал ее криков, а те, кто был в комнате, теперь мертвы. Бах не успела пройти по коридору и 50 метров, как возобновились схватки. Она не знала, где находится, но точно не там, где погибла Эльфреда Тонг. Это старая часть города, где много промышленных предприятий, наверное, у самой поверхности планеты. Бах пробовала открыть все двери в надежде попасть в общественный коридор, чтобы позвонить. Но открытые двери вели в какие-то кладовые, а двери офисов, видимо, были закрыты на ночь. Наконец, одна из дверей поддалась. Бах заглянула внутрь кабинета. С другой стороны, выхода не оказалось. Она уже собиралась вернуться в коридор, когда заметила телефон. Мышцы живота вновь сжались. Бах быстро ввела пароль «Звонарь 3Х». Экран ожил, и она нажала кнопку, чтобы приглушить яркость.
1: «Назовите себя, пожалуйста». «Я лейтенант Бах. Я попала в беду. Дело чрезвычайной важности. Мне нужно, чтобы вы определили, откуда я звоню, и тут же прислали мне подмогу». «Анна, ты где? Лиза?»
0: Она не могла поверить, что попала на Бэбкок.
1: «Да, я в штабе. Мы надеялись, что ты найдешь способ связаться с нами. Куда нам ехать?» «В том-то и дело, что я не знаю. Меня одурманили вспышкой, поэтому я ничего не помню. А потом...» «Да, это мы знаем. Слушай, мы подождали тебя несколько минут, потом проверили туалеты, но тебя там не было. И мы арестовали всех в кафе, в том числе и Джонса с пианисткой. Тогда пусть она расскажет вам, где меня искать». «Боюсь, она нам уже ничего не расскажет. Умерла при допросе. Но мне кажется, она и не знала. Тот, на кого она работала, ведет себя крайне осторожно. Мы внутривенно ввели ей пентотал, и ее голову тут же разнесло по всему кабинету. Она, конечно, была наркоманкой. С мужчиной мы работаем аккуратнее, но ему известно и того меньше».
2: «Замечательно!
1: Но тебе надо уходить оттуда, лейтенант! Ужас! Ты правда попала в дурную историю».
0: Бэбкок какое-то время не могла ничего сказать, а когда заговорила, голос ее дрожал.
1: «Анна, они занимаются незаконной торговлей мясом. Боже мой, теперь и на Луне тоже!»
0: Бах нахмурилась.
1: «Ты это о чем? Они поставляют мясо тем, кто не может без него обходиться. Мясоедам, мясным наркоманам, людям, которые считают, что не могут жить без мяса и готовы платить за него любые деньги».
0: «Не хочешь ли ты сказать, что...»
1: «Да, черт побери!»
0: Бэбкок взорвалась.
1: «Смотри, на земле еще остались места, где разводят домашний скот, соблюдая, конечно, определенные меры предосторожности. Но здесь у нас так мало места, что такое просто невозможно. Стоит кому-то завести скотину, и либо люди заметят запах, либо мониторы отследят в канализационных стоках животные отходы. Здесь разводить скотину нельзя».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Джон Варли. Звонарь. Окончание.
1: Здесь разводить скотину нельзя. И? Какое же другое мясо можно найти? Безжалостно продолжала Бэбкок. Нас окружают тонны мяса, и все оно живое. Не надо никого растить, ухаживать, не надо сдирать шкуры. Просто снимаешь урожай, когда появляется заказчик, вот и все. Каннибализм?
0: Слабым голосом спросила Бах.
1: А почему бы и нет? Мясо всегда остается мясом, тем более для мясоедов. На земле тоже продают человечину, она даже прилично дорого стоит, потому что, говорят, по вкусу напоминает... Боже, мне скоро станет плохо.
2: И мне тоже.
0: Бах почувствовала, как опять свело живот.
2: А меня вы запеленговали?
1: Пробуем. Там какие-то сложности, помехи.
0: Бах похолодела. Этого она даже и предположить не могла. Но что ей оставалось делать? Только ждать. Конечно, компьютеры все вычислят, надо только подождать.
2: Лиза, но младенцы. Они ведь берут младенцев.
0: Бэбкок вздохнула.
1: Этого мне тоже не понять. Случится увидеть звонаря, спроси его обязательно. Нам известно, что они сбывают и взрослых людей, хотя вряд ли тебе от этого станет легче.
2: Лиза, у меня начались схватки.
1: О, боже,

0: течение следующей четверти часа Бах несколько раз слышал топот бегущих ног. Один раз кто-то распахнул дверь, просунул голову в кабинет, но не заметил ее. Она скорчилась под столом, прикрывая одной рукой красную лампочку включенного телефонного аппарата, а второй сжимая цепную пилу. Пила была хорошо наточена, и Бах смогла перепилить наручники. На это ушло несколько секунд. Бэбкок выходила на связь через небольшие промежутки времени.
1: «Мы проверяем все закрытые территории».
0: Бах поняла, что телефон, которым она воспользовалась, снабжен системой антиотслеживания. Сейчас Звонари и Бэбкок со своими компьютерами пытаются обойти друг друга, а у нее через каждые 5 минут повторяются родовые схватки.
1: «Беги!» – закричала Бэбкок. «Убирайся оттуда и поживее!»
0: Бах пыталась справиться с накатившей волной схваток и делала все как в тумане. Ей хотелось наконец-то расслабиться и спокойно родить ребенка. Неужели так и не удастся этого сделать?
1: Что? Что случилось? Кто-то тебя вычислил! Теперь они знают, где ты, так что могут найти тебя в любую секунду. Быстро уходи!
0: Бах встала на ноги и посмотрела на дверь. Никого. Никакого шума, никакого движения. Куда? Направо, налево? Наверное, неважно. Она согнулась, придерживая рукой живот, и пошла по коридору.

Наконец, что-то новенькое. На двери надпись «Ферма. Вход только для штатных сотрудников. Надеть скафандр». За дверью на 8-метровых стеблях росла кукуруза. Бесконечные ряды растений исчезали вдали, от них рябило в глазах. Сквозь пластиковый купол светило солнце. Резкое белое солнце луны. Прошло всего 10 минут, а она уже заблудилась. И в то же время поняла, где находится. Если бы только добраться до телефона, но его теперь, конечно же, охраняют. Определить местоположение фермы было просто. Она подобрала один из початков. Огромный, длиной с ее руку, а толщиной, наверное, с ногу. Очистила его от листьев. На каждом желтом зернышке величиной с большой палец стояла торговая марка. Зеленое пятно в форме смеющегося мужчины со сложенными на груди руками. Значит, она на пищевой плантации «Лунафуд». Плантация находится прямо над зданием полицейского участка, только на 5 уровней выше, но это сейчас уже не важно. Может, и хорошо, что она заблудилась на кукурузном поле. Пока могла, она шла вдоль рядов посадок. Чем дальше она уйдет от входа, тем труднее будет ее найти. Но она уже еле переводила дыхание. Ее мучило желание зажать руками пах. Датчик-акушерка хорошо выполнял свою функцию. Даже в самый тяжелый момент она совершенно не чувствовала боли. Но игнорировать схватки все-таки было невозможно. Больше всего на свете ей хотелось прилечь и думать только о родах. А она продолжала идти дальше. Одну ногу вперед, другую. На ее босые ступни налипла грязь. На самих грядках было суше, чем в междурядьях. Она старалась держаться сухих мест, чтобы не оставлять следов. Жарко. Наверное, выше 50 градусов, да еще влажность высокая. Настоящая паровая баня. Бах шла вперед, а с носа и подбородка пот лился непрерывными струйками. Она смотрела вниз. Теперь для нее существовали только ноги, механически шагающие вперед, и напряженные мышцы живота. Внезапно что-то произошло. Она перевернулась на спину и выплюнула изо рта грязь. Бах наткнулась на одно из растений, и стебель его сломался, а она упала. Лежа на земле, она видела где-то там, наверху, купол, узенький мостик под ним и дюжину золотых початков. Снизу это выглядело очень красиво. Кукурузные початки на фоне темного неба и зеленые стебли, расходящиеся почти из одной точки вверх. Хорошее место. Ей захотелось тут остаться. Теперь, несмотря на акушерку, она немного чувствовала боль. Бах застонала, ухватилась за упавший стебель и крепко сжала зубы. Когда она снова открыла глаза, стебель оказался переломленным надвое. Настал черед Джоанны. От удивления Бах широко раскрыла глаза и рот. Что-то двигалось внутри нее. Что-то огромное, гораздо больше ребенка. И ей казалось, что это что-то сейчас разорвет ее на части. На секунду она расслабилась, дыша поверхностно и ни о чем не думая. Затем опустила руки на живот и почувствовала, как из нее вылезает что-то круглое и мокрое. Она ощупала это руками. Потрясающе! Бах улыбнулась в первый раз за миллион лет и крепко уперлась в грязь сначала пятками, потом носками ног, затем приподняла бедра. Снова что-то зашевелилось в ней. Она снова шевелится. «Джоанна! Джоанна! Джоанна! Сейчас она появится на свет!» Все кончилось так быстро, что Бах даже изумленно ахнула. Что-то мокрое скользнуло между ног, и малышка упала прямо в грязь. Бах перевернулась на бок и прижалась лбом к земле. Малышка, покрытая кровью и слизью, лежала у нее между ног. Бах сама сделала все, что нужно. Когда наступило время перерезать пуповину, она механически взялась за цепную пилу, но вдруг остановилась.
Перед ее глазами встал мужчина, который занес страшный инструмент над ее головой. Еще секунды, и он безжалостно разрежет ей живот и извлечет оттуда Джоанну. Бах выронила из рук пилу, склонилась над пуповиной и перекусила ее.

0: Пришлось зажать между ног шелковистые листья неспелых початков. Постепенно кровотечение прекратилось. Потом отошла плацента. Бах чувствовала слабость и сильно дрожала. Больше всего на свете ей хотелось сейчас просто отлежаться и отдохнуть. Но сверху раздался крик. На узком мостике стоял мужчина. Он перегнулся через перила и смотрел вниз. Снизу ему ответили сразу несколько голосов. Далеко-далеко, в самом конце междурядья, в котором лежала Бах, появилась и стала медленно приближаться человеческая фигурка. С неимоверным усилием Бах поднялась на ноги. И хотя бежать уже не имело смысла, она побежала, удерживая на одной руке Джоанну, а в другой цепную пилу. Если они нападут, она умрет на груди растерзанных тел. У самых ее ног землю с шипением прорезал зеленый луч света, и она тут же перескочила в другой ряд. Пока еще рано вступать в бой. Бежать теперь было сложнее, ведь ей все время приходилось перепрыгивать через высокие грядки. Зато преследовавший ее мужчина не видит ее и не сможет выстрелить еще раз. Она знала, что долго не продержится. Конечно, плантация очень большая, но даже теперь она видит ее конец. Наконец Бах выбежала на 10-метровую полосу между последним рядом посадок и краем прозрачного купола. Впереди возвышалась металлическая стена, а на ней купол, который удерживался на месте и сохранял форму с помощью тросов, натянутых снаружи. Казалось, бежать больше некуда, но вдруг она заметила знакомый голубой свет. Внутреннюю дверь закрыть, внешнюю открыть. Бах быстро сделала то же самое, что и Тонг, но она знала, что у нее больше шансов победить в этой неравной борьбе. Шлюз был старой конструкции, панель управления находилась внутри, а не снаружи. Им придется отключить внутреннюю сигнализацию, а потом выломать дверь. На это потребуется время. Бах убедилась, что никто не сможет провести декомпрессию шлюза снаружи, а ведь раньше ей такая мысль даже в голову бы не пришла, и только после этого осмотрелась. Шлюз был рассчитан на 5 человек и предназначался для выхода наружу рабочих команд. На полу стоял ящик с инструментами, в углу лежали мотки синтетической веревки. В стену встроен шкаф. Она открыла его и увидела скафандр. Скафандр был большой, но и сама Бах далеко не маленькая. Она долго возилась с регулирующими ремнями и в конце концов выпустила средний, чтобы поместить внутрь Джоанну. Мозг судорожно работал, борясь с усталостью. Зачем здесь оказался скафандр? Сначала она не могла ответить на этот вопрос, но потом вспомнила, что стрелявший в нее мужчина был без скафандра и второй на мостике тоже. Остальных преследователей она не видела, но была уверена, что они тоже без скафандров. Значит, табличку на входной двери просто игнорируют. Все прекрасно знают, что власти любят перестраховываться, особенно когда дело касается экономии воздуха и правил безопасности. Над фермой простирался пластмассовый купол, и это была единственная преграда между помещением фермы и безвоздушным пространством бездны. Следовательно, ферма автоматически попадала в разряд опасных зон. Но на деле внутри помещения можно было спокойно находиться и без скафандра. Этот скафандр хранился в шлюзе для редких случаев, когда появлялась необходимость выйти наружу. И был большого размера специально, чтобы его мог надеть любой, кому он понадобится. Интересно. Когда Бах застегнула скафандр, Джоанна в первый раз закричала. Ничего удивительного. Малышка прижималась к телу матери, но никакой другой поддержки не было. Бах быстро пропихнула малюсенькие ножки в одну из штанин, но такое положение вряд ли можно назвать удобным. Бах старалась не обращать внимания на неудобства. Гораздо сложнее было привыкнуть к тому, что она не может протянуть руку и дотронуться до дочери. Она повернулась к панели управления шлюзом.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Вот ручной вентиль откачки воздуха. Она медленно повернула его, чтобы приоткрылось лишь небольшое отверстие, и чтобы люди в помещении не услышали резкого шума выпускаемого воздуха. На внутренней двери показался свет, но Бах это не беспокоило. Ручным лазером металл не поддастся. Видимо, они уже отправили кого-то за более серьезным оружием. Соседние шлюзы они тоже вряд ли пойдут, хотя там и должны быть скафандры. Но ведь им не удастся открыть внешнюю дверь снаружи из-за давления воздуха, а пока она находится внутри шлюза, им никак не изменить программу команд. Если только они не догадаются, что она готовится к выходу, и не будут поджидать ее снаружи. Несколько минут она ждала, пока весь воздух не выйдет из шлюза, и чуть с ума не сошла, когда с ней заговорил звонарь. Твое положение безнадежно. Надеюсь, ты это понимаешь? Она даже подпрыгнула на месте от неожиданности, не сразу поняла, что он говорит с ней по устройству внутренней связи, а оно уже автоматически переключается на передатчик в скафандре. Значит, он еще не знает, что она надела скафандр.
2: «Ничего подобного», — ответила она. «Полиция прибудет с минуты на минуту, так что лучше уносите ноги».
0: «Прости, но это не так. Я знаю, что ты дозвонилась до них, но еще я знаю, что им не удалось тебя запеленговать». Давление воздуха упало до нуля. Бах крепко сжала цепную пилу и, открыв дверь, выглянула наружу. Никто ее не ждал. Она отошла метров на 50 по ровной поверхности планеты и вдруг остановилась. До ближайшего воздушного шлюза, ведущего не на плантацию, минимум 4 километра. Воздуха ей хватит, а вот сил... Датчик-акушерка помог снять боль, но она очень устала. Руки и ноги были словно налиты свинцом. Они быстро смогут нагнать ее. Есть, конечно, еще один вариант. Бах вспомнила, для чего им нужна Джоанна, и повернула назад в сторону купола. Двигалась она как конькобежец, почти не отрывая ног от поверхности. С третьей попытки она допрыгнула до верха металлической стены и ухватилась за край, но подтянуться на одной руке не смогла. Еще чуть-чуть, и она вообще свалится с ног от усталости. С огромным трудом, хватаясь за стену обеими руками, она поднялась на узкий металлический уступ, к которому крепились толстые металлические тросы, удерживавшие на месте купол. Затем нагнулась и заглянула внутрь сквозь прозрачный слой вакуумной пластмассы. У внутренней двери шлюза столпились 5 человек. Один из них сидел на корточках, упершись локтями в колени. Затем он встал и нажал на кнопку сбоку от шлюзовой двери. Она видела лишь его макушку, покрытую голубой кепкой. «Значит, нашла скафандр?» — спросил звонарь. Говорил он спокойно, без эмоций. «Слышишь меня?»
2: «Слышу!» — ответила Бах.
0: Она сжала ручку пилы и, почувствовав вибрацию, с пилой все в порядке, стала отмечать на пластиковом куполе квадрат, метр на метр. «Я так и думал», — продолжал он. «Значит, уже идешь. Ну, я не стал бы говорить о скафандре, ведь ты могла бы и не найти его. Но один из моих людей уже прошел через соседний шлюз и скоро найдет тебя».
2: «Ага».
0: Бах специально понуждала его говорить, чтобы они не услышали жужжание пилы. «Тебе интересно будет узнать, что у него есть с собой инфракрасный детектор. Именно с его помощью мы вычислили тебя в помещении. В его свете твои следы

0: Казалось, не так-то просто. Теперь она водила пилой по нижней грани, вперед-назад. «Размышляю вслух», — ответил он и неловко рассмеялся. «Изнуряющая игра, согласна? Ты, пожалуй, самая ловкая жертва за все эти годы. У тебя есть свой секрет успеха?»
1: «Работаю в полиции», — ответила Бах. «Твои люди приступили к черту дозволенного».
0: «Ну, это многое объясняет», — чуть ли не с благодарностью произнес он.
1: «А ты кто такой?» — спросила Бах.
0: «Называйте меня просто Звонарь. Мне понравилось это имя, когда я узнал, что вы так меня называете».
1: «Но почему младенцы? Этого я понять никак не могу».
0: «А почему люди едят телятину? Котлеты из молодых ягнят? Откуда мне знать? Я всю эту гадость вообще не ем. Я ничего не знаю о мясе, но могу отличить прибыльный бизнес от неприбыльного. Один из моих клиентов предпочитает младенцев, и он их получает. Я могу достать ему молодняк любого возраста». Он снова вздохнул. «Все просто, вот мы и обленились. Перестали соблюдать осторожность. Работа становится скучной и обыденной. Теперь будем убивать быстро. Если бы мы убили тебя, когда ты вышла из капсулы, то избежали бы всей этой суматохи».
1: «Ну, ты еще не догадываешься, что тебя ждет. Черт, почему пила никак не разрежет этот пластик? Она и не думала, что будет так трудно. Если честно, не понимаю, почему вы так долго возитесь со мной. Зачем запирать меня? Зачем ждать столько часов, прежде чем убить?»
0: «Наверное, дело в жадности», — ответил Звонарь. «Видишь ли, те двое не собирались тебя убивать. Ты сама набросилась на них. У меня многопрофильный бизнес. Живые, беременные женщины нам тоже кое для чего нужны. И живые младенцы тоже. Обычно мы держим их по нескольку месяцев».
2: Бах знала, что, будучи хорошим полицейским, она должна расспросить Звонаря и об этом. В департаменте наверняка захотят знать все подробности. Но вместо этого она всем телом налегла на пилу и от напряжения чуть не прокусила нижнюю губу.
0: «Такая, как ты, мне бы пригодилась», — говорил Звонарь. «Ты ведь не думаешь, что тебе удастся уйти, правда? Почему бы тебе не обдумать мое предложение? Мы могли бы...»
2: Бах видела, как Звонарь поднял голову. Он так и не закончил фразу. На секунду перед ней мелькнуло его лицо. Самое обыкновенное лицо. Он вполне мог бы быть бухгалтером или банковским служащим. Бах с радостью заметила, что он понял свою ошибку, но не стал терять времени на сожаление. Бросив сообщников, еще продолжавших корпеть над дверью шлюза, он со всех ног помчался назад через кукурузное поле. В этот момент квадрат поддался. Бах почувствовала, будто ее что-то тянет за рукав, и осторожно отошла по узкому металлическому уступу. Квадрат отделился от купола и провалился внутрь. И тут же с обеих сторон начал рушиться пластик. Страшная картина. Воздух струей вырвался из-под купола. Потом в бездну поднялись стебли, початки, листья кукурузы. Все смешалось в каком-то сумасшедшем вихре. Потом поток воздуха побелел, но Бах так и не поняла, почему. Наконец появился первый человек. Он отлетел на приличное расстояние и упал в серую пыль.

Когда на место прибыла Лиза Бэбкок, с наружной стороны стены стояла дюжина полицейских гусеничных машин. Еще столько же должны были вот-вот подойти. Молча крутились голубые мигалки. Она почти ничего не слышала, кроме собственного дыхания, да время от времени кто-то что-то говорил по аварийному каналу связи. В пыли лежало 5 тел. Чтобы машины могли заехать на плантацию, в стене проделали большое отверстие. Она спокойно взглянула на мертвецов. Трупы как трупы, особенно если учесть, что сначала они вылетели словно из пушки, а потом тут же замерзли. Бах среди них не оказалось. На секунду Бэбкок зашла.

вовнутрь. Интересно, что это за белое вещество под ногами? Наклонившись, она зачерпнула пригоршню. Попкорн! На земле уже лежал слой воздушной кукурузы толщиной в 20 сантиметров, а она все падала и падала. Под воздействием горячего солнца и вакуума зерна кукурузы высыхали и взрывались. Если Бах здесь, им долго придется искать ее тело. Лиза выбралась наружу и пошла вдоль стены подальше от толпы полицейских и экспертов. Тело лежало в тени лицом вниз. Бэбкер чуть не споткнулась об него. Больше всего ее удивило, что тело одето в скафандр. Если Бах в скафандре, то почему же она умерла? Лиза сжала губы, ухватила труп за плечо и перевернула на спину. Мужчина с удивлением взирал на рукоять цепной пилы, торчащей из его груди. Вокруг раны запеклась и замерзла кровь. И тогда Бэбкок побежала. Добравшись до шлюза, она принялась бить кулаками в металлическую дверь, а потом прижалась шлемом к холодной поверхности. Спустя некоторое время она услышала ответные удары.

0: Прошло еще 15 минут, прежде чем приехал грузовик спасательной команды и герметично подсоединился к двери шлюза. Когда дверь открыли, Бэбкок распихала локтями остальных и первой вошла в шлюз. Сначала она решила, что, несмотря на все ее надежды, Бах все же погибла. Та сидела у стены и держала в руках младенца. Тело ее обмякло, она не подавала признаков жизни. Казалось, она даже не дышит. И мать, и ребенок были в пыли, а ноги у Бах еще и в крови. Она смертельно побледнела. Бэбкок подошла и протянула руки к малышке. Бах резко отодвинулась, откуда только силы взялись. Ее ввалившиеся глаза уставились на Бэбкок. Наконец она перевела взгляд на Джоанну, глупо улыбнулась и произнесла:
1: «Она самая красивая на свете».

0: Вот так вот, слава богу, хэппи-эндом закончился рассказ Джона Варли «Звонарь» в переводе с английского Натальи Фроловой.
1: Уильям Тен. Недуг. Да будет известно, первым оказался русский Николай Белов. С него-то все и началось. Он сделал открытие на завтра после посадки миль за 6 от корабля, ведя самую обыкновенную геологическую разведку. Он мчался тогда во всю мощь на гусеничном джипе, американской машине, сработанной в Детройте. Он почти сразу радировал на корабль. В рубке по обыкновению сидел штурман Престон О'Брайен. Проверяя компьютер, он ввел в машину примерные данные для обратного курса. Он откликнулся на вызов. Белов, разумеется, говорил по-английски, О'Брайен — по-русски.
2: «Слушайте, О'Брайен!» — взволнованно сказал Белов, узнав голос штурмана. «Угадайте, что я нашел! Марсиан! Целый город!»
1: О'Брайен рывком выключил жужжащий компьютер, откинулся в кресле и всей пятерней взъерошил короткие рыжие волосы. Не имея на то никаких оснований, земляне почему-то были убеждены, что они одни на ледяной и пыльной безводной планете. Услыхав, что это не так, О'Брайен вдруг ощутил острый приступ клаустрофобии. Словно сидел в тихой и просторной университетской библиотеке, сосредоточенно обдумывая диссертацию, потом поднял голову, а вокруг полным-полно болтливых первокурсников, только что написавших сочинение по литературе. Была еще такая неприятная минута в Бенаресе, в самом начале экспедиции. Его душил кошмар. Снилось, будто он один, беспомощный, уносится в беззвездную черную пустоту. А когда очнулся, увидел над собой свисающую с верхней койки могучую руку Калевича и услышал его густой, истинно славянский храп. И не только в том дело, что разгулялись нервы, уверял он себя. В конце концов, тогда у всех нервы пошаливали. Уж такие-то были дни. Он всю жизнь терпеть не мог толчаи и многолюдья. И терпеть не мог, когда к нему врывались без спросу. С досадой он потер руки и покосился на свои уравнения. Конечно, как подумаешь, если к кому и ворвались без спросу, так это к марсианам. Вот то-то и оно. О'Брайен откашлялся и спросил: «Живые марсиане?»
2: «Нет, конечно! Откуда они возьмутся, живые, когда у планеты никакой атмосферы не осталось? Тут только и есть живого, что лишайники, да, может, 2-3 вида песчаных червей. Последние марсиане умерли, наверное, миллион лет назад. Но город цел, О'Брайен! Цел и почти не тронут временем!»
1: Как немало штурман смыслил в геологии, это показалось ему невероятным. Город цел? За миллион лет не рассыпался в прах?
2: «Ничего похожего», — с торжеством объявил Белов. «Понимаете, он подземный. Смотрю, огромная дыра, косо уходит куда-то вниз. Что такое? Почему? С местностью она никак не сочетается. И оттуда все время дует, воздушный поток не дает песку засыпать отверстие. Ну, я и въехал туда на джипе, а там огромный пустой марсианский город. Как Москва, да не сейчас, а лет через 1000 или, может, через 10 000 лет. Да чего же красивый город, О'Брайен?»
1: «Ничего не трогайте», — предостерег О'Брайен. «Как Москва?» «До сих пор как Москва».
2: «Думаете, я рехнулся? Вот я как раз делаю снимки. Уж не знаю, какая механика поддерживает противопесочную вентиляцию, но она дает и освещение. Тут светло, прямо как днем. А какой город! Бульвары, как разноцветная паутина. Дома, как... Куда там долина царей? Куда там Микены? Никакого сравнения. Я ведь еще и археолог, О'Брайен. Это моя страсть. Вы не знали? Так вот, знаете. И скажу я вам, Шлиман полжизни бы отдал за такое открытие. Изумительно!»
1: О'Брайен усмехнулся его восторженности. «В такие минуты поневоле чувствуешь, что русские неплохие ребята. И может, все как-нибудь еще уладится». «Поздравляю», — сказал он. «Фотографируйте и возвращайтесь поскорей. Я предупрежу капитана Гоза».
2: «Постойте, О'Брайен, это еще не все. Этот народ, марсиане, они были такие же, как мы. Такие же люди».
1: «Что?»
2: Люди? Такие, как мы?
1: В наушниках зазвенел ликующий смех Белова.
2: Вот и я так же зашелся. Чудеса, правда? Самые настоящие люди, совсем как мы, пожалуй, еще получше нас. Тут посреди площади стоят две обнаженные статуи. Так вот, они сделали бы честь Фидию, Проксителю и Микеланджело. А изваяны они в пору нашего плейстоцена или плиоцена, когда по земле еще рыскали саблезубые тигры.
1: О'Брайен что-то буркнул и отключился. Подошел к иллюминатору, в рубке был даже не один, а два иллюминатора, и стал смотреть на пустыню. Вся, насколько хватало глаз, горбилась однообразными буграми и холмами. Они уходили все дальше и под конец тонули в клубах мельчайшего взметенного ветром песка. Вот он, Марс. Мертвая планета. Да, мертвая, ведь только самые примитивные формы животной и растительной жизни ухитрились уцелеть в этом суровом враждебном мире, который так скупо отделяет их воздухом и водой. И все же некогда здесь жили люди, такие же, как он и Николай Белов. Были у них и искусство, и наука, и уж, наверное, разные философские учения. Когда-то они обитали на Марсе, эти люди, и вот их больше нет. Быть может, и для них тоже сосуществование стало трудной задачей, и они не сумели ее решить. Из-под корабля неуклюже выбрались двое в скафандрах. О'Брайен узнал лица за прозрачными забралами круглых шлемов. Тот, что пониже ростом, Федор Гуранин, главный инженер. Другой — его помощник Том Смейзерс. Должно быть, осматривали хвостовые сопла. Проверяли, нет ли повреждений после межпланетного перелета. Через неделю первая экспедиция «Земля-Марс» двинется в обратный путь. Все снаряжение, все механизмы надо загодя отладить, чтобы работали без сучка и задоринки. Смейзерс увидел за иллюминатором О'Брайена и приветственно махнул рукой. Штурман помахал в ответ. Гуранин с любопытством поднял глаза, чуть помешкал и тоже махнул рукой. Теперь замешкался О'Брайен. Фу, черт, как глупо. Почему бы и нет? Он ответил Гуранину широким дружеским жестом. И усмехнулся про себя. Видел бы их сейчас капитан Госс. Его аристократическое кофейного цвета лицо так и расплылось бы в счастливой улыбке. Бедняга. Вот такими крохами добрых чувств он и питается. Да, кстати, чуть не забыл. О'Брайен вышел из рубки и заглянул в камбуз. Там Семен Калевич, помощник штурмана и главный кок, открывал консервы к обеду. «Не знаете, где капитан?» — спросил по-русски О'Брайен. Тот холодно взглянул на него, продолжая работать консервным ножом, и только когда вскрыл банку и выбросил крышку в мусоропровод, ответил коротким английским «нет». О'Брайен вышел. В коридоре ему встретился маленький круглолицый доктор Элвин Шнейдер. Толстяк шел отбывать свою вахту в камбузе. «Не видал капитана, док?» «Он в машинном отсеке», — ответил корабельный врач. «Будет сейчас совещаться с Гураниным». Оба говорили по-русски. О'Брайен кивнул и пошел дальше. 5 минут спустя он распахнул дверь машинного отсека. Здесь капитан Субот Госс, еще недавно профессор политехнического института в Бенаресе, разглядывал большую стенную схему двигателей. Капитан Госс был еще молод. На корабле не было ни одного человека старше 25. Но безмерная ответственность лежала на нем тяжким грузом. И оттого глаза его ввалились, и под ними чернели круги. Казалось, его ни на минуту не отпускает страшное внутреннее напряжение. «Да так оно и есть», — подумал О'Брайен. «Иначе просто не может быть». Он передал капитану сообщение Белова. Госс нахмурился. «Надеюсь, у него хватило здравого смысла, чтобы не...» Он вдруг спохватился, что говорит по-английски. «Ох, простите, О'Брайен», — продолжал он по-русски, и взгляд его еще больше помрачнел. «Я только что думал о Гуранине. Мне, видно, показалось, будто это я с ним разговариваю. Извините». «Да ну, пустяки», — пробормотал О'Брайен. «Мне только приятно». Госс улыбнулся, но улыбка тотчас сбежала с его лица. «Постараюсь больше не ошибаться. Так вот, надеюсь, у Белова хватило здравого смысла сдержать любопытство и ничего не трогать». «Он так и сказал, что ничего не тронет». «Не беспокойтесь, капитан, Белов малый с головой». Как и все остальные. Все мы ребята с головой.
3: «Город в целости и сохранности», — озабоченно промолвил рослый индиец. «Там могла уцелеть и жизнь. Вдруг он нечаянно пустит в ход какую-нибудь систему сигнализации. Трудно даже представить последствия. Вдруг тут сохранилось какое-то автоматическое оружие, бомбы, что угодно. Белов мог и сам погибнуть, и нас погубить. В этом городе может оказаться довольно такого, чтобы взорвать весь Марс».
1: «Ну, не знаю», — заметил О'Брайен. «Мне кажется, это уж чересчур.
3: Мне кажется, вас просто преследует мысль о бомбах, капитан». Госс серьезно посмотрел на него. «Да, мистер О'Брайен, вы совершенно правы». О'Брайен почувствовал, что краснеет. Он поспешил заговорить о другом.
2: «Нельзя ли мне на часок забрать с Мейзерса? Вычислители как будто работают неплохо, но я хотел бы лишний раз проверить кое-какие схемы. Мало ли, чем черт не шутит».
3: «Я спрошу Гуранина, может ли он обойтись без Мейзерса. А что, ваш помощник?»
1: Штурман скорчил кислую мину.
3: «В электронике Калевич смыслит вдвое меньше Смейзерса. Он превосходный математик, но не более того».
1: Госс посмотрел испытующе, словно старался понять, только ли в электронике дело.
3: «Очень может быть. Да, кстати, я хочу вас просить до отлета на Землю не покидать корабля».
1: «Что вы, капитан? Я хотел бы поразмяться, и я имею такое же право, как и все, выйти в иной мир».
3: О'Брайен и сам чуточку смутился от таких громких слов. Но черт подери, не для того же он пролетел 40 миллионов миль, чтобы глядеть на Марс в иллюминатор.
1: «Размяться можно и на корабле. Прогулка в скафандре — небольшое удовольствие, это вы знаете не хуже меня. А насчет иного мира, вы уже выходили в него, О'Брайен, вчера, когда мы торжественно установили знак экспедиции».
3: О'Брайен посмотрел мимо капитана Гоза в иллюминатор.
1: «Да, вот она виднеется, белая трехгранная пирамидка, которую они вчера поставили неподалеку от корабля. На одной ее стороне по-английски, на другой по-русски, на третьей на хинди выбита одна и та же надпись. Первая экспедиция Земля-Марс. Во имя жизни человечества».
3: Тонко придумано. И очень по-индийски, но хватает за душу. Да и все в этой экспедиции хватает за душу.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: «Вы слишком ценный человек, чтобы вами рисковать», — объяснял между тем Госс. «Мы в этом убедились на пути сюда. Никто не может в случае надобности так быстро и точно рассчитать внезапную перемену курса, как наша электроника. А поскольку вы помогали ее проектировать, никто не справится с ней лучше вас. Поэтому мой приказ остается в силе».
2: «Полноте, не только света, что в окошке. У вас еще есть в запасе Калевич».
1: «Минуту назад вы сами сказали, что Семен Калевич недостаточно искушен в электронной технике. Если там что-нибудь разладится, надо будет привлечь Смейзерса, чтобы они управлялись вдвоем, а это не лучший способ делать дело. И я подозреваю, что Смейзерс плюс Калевич — это еще не равно Престону О'Брайену. Нет, весьма сожалею, но рисковать мы не можем. Вы человек незаменимый».
3: «Хорошо», — негромко сказал О'Брайен. «Приказ есть приказ. Но в одном я с вами не согласен, капитан. Вы знаете не хуже меня, что на корабле есть только один незаменимый человек. И этот человек не я».
1: Госс что-то проворчал и отвернулся. Вошли Гуранин и Смейзерс. Скафандры они оставили в тамбуре. Капитан и главный инженер коротко посовещались по-английски, и Гуранин, почти не сопротивляясь, уступил Смейзерса штурману. «Но не позже трех он мне понадобится».
3: «Вы его получите», — по-русски пообещал О'Брайен и увел Смейзерса, а Гуранин заговорил с капитаном о ремонте двигателя.
2: «Как это он тебя не заставил написать на меня официальную заявку?» — заметил Смейзерс.
3: «У него в машинном свои заботы, Том.
2: И ради всего святого, говори по-русски. Не равен час услышит капитан или кто-нибудь из них. Ты что, хочешь под занавес затеять ссору?»
3: «Я не нарочно, пресс. Просто забылся».
1: О'Брайен и сам знал, что забыться не мудрено. И почему правительство Индии не пожелало, чтобы все семеро американцев и семеро русских изучили хинди?
3: Тогда все в экспедиции объяснялись бы на одном общем языке, на языке капитана. Хотя ведь родной язык Гоза Бенгали. А впрочем, очень понятно, почему индийцы настояли, чтобы участники, готовясь к экспедиции, кроме многого другого, овладели еще и этими двумя языками. Надеялись, что если русские между собой и с американцами будут говорить по-английски, американцы же станут отвечать им и между собой объясняться по-русски, в пределах корабля будет кое-что достигнуто, пусть даже и не удастся достичь политических целей всемирного масштаба. А когда экспедиция возвратится, каждый из ее участников станет распространять у себя на родине усвоенные за время полета идеи дружбы и сотрудничества во имя жизни на Земле. Вот так примерно. Очень мило и хватает за душу. Но разве не больше хватает за душу то, что творится сейчас в мире? Надо что-то делать да поскорее. Индийцы, по крайней мере, пытаются что-то сделать. Они просто сидят ночами без сна, уставясь в одну точку. На грозную цифру 6, что так и пляшет перед глазами. Шестерка. 6 бомб. Довольно 6 новейших кобальтовых бомб и конец всей жизни на Земле. Всем известно, у Америки есть в запасе по меньшей мере 9 таких бомб. У России 7, у Англии 4, у Китая 2 и еще не меньше 5 в арсеналах других гордых и независимых государств. Что могут натворить эти бомбы, очень наглядно показали испытания, проведенные Америкой и Россией на их новых полигонах с обратной стороны Луны. 6. Довольно 6 бомб и планете конец. Все знают это, и все знают, случись война, бомбы эти рано или поздно будут пущены в ход. К ним прибегнет тот из противников, кому будет грозить поражение и вражеская оккупация, а руководителям скамья подсудимых, суд над военными преступниками. И все знают, что войны не миновать. Год за годом ее сдерживали, но год за годом она неотвратимо надвигалась. Словно затяжная упорная болезнь. Человек пытается ее побороть, но с каждым днем сил у него меньше. Он с отчаянием смотрит на градусник, с нарастающим ужасом прислушивается к своему тяжелому дыханию, пока болезнь не одолеет его и не прикончит. Каждый кризис кое-как удавалось преодолеть, но всякий раз положение становилось немного хуже. Вслед за международными конференциями возникали новые союзы, затем следовали новые конференции, а война все надвигалась. Ближе, ближе, и вот она уже рядом. Она едва не разразилась 3 года назад, ни много ни мало из-за какого-то Мадагаскара, и избежать ее удалось просто чудом. Она едва не разразилась в минувшем году из-за прав на обратную сторону Луны, и снова ее предотвратило сверхчудо. В последнюю минуту в роли третейского судьи выступило правительство Индии. Но сейчас человечество поистине стоит на грани. Еще 2 месяца, еще 2.5 года, от силы год, и войны не миновать. Все ждут уничтожения и гибели, и лишь изредка, если выдастся свободная минута, судорожно спохватываются. Да почему же мы только ждем, сложа руки? Почему это так уж неизбежно? И однако все знают. Да, неизбежно. Словом, Советский Союз и Соединенные Штаты наперебой создавали все новые и новые ракеты и совершенствовали технику межпланетных перелетов, чтобы, когда настанет час бомб, можно было взрывать их побыстрее и с наибольшим эффектом. И в такой-то обстановке Индия выступила со своим предложением. Пусть 2 могучих соперника объединятся для задуманного обоими дела, объединят свои знания и силы. Одна сторона уже немного дальше продвинулась в искусстве космонавтики. Другая, как известно, немного больше преуспела в создании атомных ракет. Пусть же они сообща снарядят экспедицию на Марс, которую организует Индия и возглавит капитан-индиец во имя и для блага всего человечества. И пусть всему миру раз и навсегда станет ясно, какая из сторон отказывается от сотрудничества. Не принять такое предложение, да еще сделанное в самую подходящую минуту, было немыслимо. И вот они на Марсе, думает О'Брайен. Они вместе прилетели сюда и, надо полагать, сумеют вместе вернуться на Землю. Быть может, они многое доказали, но помешать ничему не помешали. Международное положение остается прежним. Не пройдет и года, и разразится война. Участники экспедиции понимают это не хуже, а может быть даже лучше кого-либо другого. По дороге в рубку, проходя мимо люка, они увидели Белова. Он вылезал из скафандра. Продолжая раздеваться, неуклюже подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, он заспешил к ним.
1: «Не дурная находка, а?» – прогудел он. «На второй же день, посреди пустыни! Погодите, вот увидите мои снимки!»
3: «Жду не дождусь», – отозвался О'Брайен. «А пока поторопитесь-ка в машинный отсек и доложите капитану. Он боится, вдруг вы там нажали какую-нибудь кнопку, замкнули цепь и пустили в ход машину, которая взорвет весь Марс, а заодно и нас».
1: Русский широко улыбнулся, показав редко поставленные зубы. «Уж этот ГОС! Везде ему чудятся взрывающиеся планеты!»
3: Он потрогал ладонью темя, поморщился и легонько помотал головой. «Что это вы?» – спросил О'Брайен.
1: «Побаливает голова. Только сейчас заболела. Наверное, я слишком долго пробыл в этой одежке».
3: «Я в ней пробыл вдвое дольше вашего, а голова ни капельки не болит», – заметил Смейзер, рассеянно подталкивая ногой сброшенный беловым скафандр. «Может, у нас в Америке голову покрепче?»
2: «Том!» – рявкнул О'Брайен. «Какого черта?»
3: Белов так стиснул губы, что они побелели. Потом пожал плечами.
2: «После обеда в шахматы, О'Брайен?»
3: «Непременно. Если хотите знать, собираюсь идти напролом. Я все равно уверен, что черные могут выиграть».
1: «Тут вам и крышка», — усмехнулся Белов и направился в машинный отсек, на ходу осторожно поглаживая тень.
3: Когда они остались в рубке вдвоем и Смейзер принялся за компьютер, О'Брайен плотно прикрыл дверь и сказал сердито:
2: «Дернуло тебя нелегкое, Том. Эти шуточки слишком опасны. И примерно так же забавны, как объявление войны».
1: «Знаю, но Белов действует мне на нервы».
2: «Белов? Да он самый славный парень из всех русских на борту».
3: Помощник инженера отвинтил боковую панель и присел перед аппаратом на корточке.
2: «С тобой он, может, и славный, а мне вечно подпускает шпильки».
1: «Как это?»
2: «Да по-всякому. Взять хотя бы шахматы. Я предлагаю сыграть, а он отвечает с одним условием, если он даст мне фору ферзя. И смеется этаким, знаешь, въедливым смешком».
3: «Проверь-ка верхний контакт», — предупредил штурман. «И слушай, Том, ведь Белов классный игрок. На последнем московском турнире он занял 7-е место, а там сплошь были мастера и гроссмейстеры. Это совсем не дурной результат, ведь у них там шахматы первая игра, на ней все помешаны, как у нас на футболе и бейсболе вместе взятых».
2: «Да знаю я, что он отличный шахматист. Но я тоже не из последних. Уж не так я плох, чтобы давать мне фору ферзя. Целого ферзя».
3: «И только в этом дело? Кажется, ты уж чересчур скверно к нему относишься. А какие у тебя в сущности основания?»
1: Смейзерс помолчал, разглядывая электронную лампу. Потом сказал, не поднимая глаз:
3: «Зато ты, кажется, уж чересчур нежно к нему относишься. А у тебя, в сущности, какие основания?»
1: О'Брайен едва не вспылил, но вдруг кое-что вспомнил и прикусил язык. В конце концов, это может быть кто угодно. Может, это и Смейзерс.
3: Перед самым отъездом из Нью-Йорка в Бенарес, где они должны были встретиться с русскими, членов экипажа пригласили в военно-разведывательное управление и дали им последние сверхсекретные инструкции. Им толковали о том, сколь сложным будет их положение и какими опасностями оно чревато. С одной стороны, уклониться от предложения Индии никак нельзя. Соединенные Штаты должны показать всему миру, что они согласны участвовать в этой совместной научной экспедиции, по меньшей мере, так же охотно и искренне, как русские. А с другой стороны, столь же важно, если не важнее, чтобы завтрашний противник не смог, используя объединенные знания и приемы, получить какое-то серьезное, даже решающее преимущество. Например, на обратном пути завладеть космическим кораблем и вместо Бенареса приземлиться где-нибудь в Баку. И потому, сказали им, один из них пройдет обучение в военной разведке и получит соответствующий чин. Кто именно, это останется в тайне до той минуты, когда он увидит, что русские что-то затевают. Тогда он условной фразой объявит остальным американцам, членам экипажа, кто он такой, и с этой минуты они будут подчиняться уже не ГОЗу, а ему. Неповиновение в этом случае равносильно государственной измене. А условная фраза? Престон О'Брайен невольно усмехнулся.
2: «Обстрелян Форт Самтер».
3: Но после того, как кто-то из них встанет и произнесет эти слова, начнется нечто отнюдь незабавное. Наверняка и среди русских есть один такой. И наверняка ГОС подозревает, что и американцы, и русские застраховались подобным образом от всяких случайностей. И от этого бедняге капитану уж совсем плохо спится по ночам.
1: какая условная фраза у русских? Обстрелян Кронштадт? Нет, скорее, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Да, что и говорить, очень будет весело, если кто-нибудь и впрямь допустит серьезный промах. Вполне возможно, что Смейзерс и есть тот самый офицер военной разведки. После его шуточки насчет нежного отношения к Белову очень на то похоже. И не надо было ничего отвечать, это я правильно поступил, думал Брайан. В наше время надо быть поосторожнее, а тут на корабле тем более. Вообще-то понятно, что точит с Мейзерсом. В сущности, по той же причине и Белов охотно сражается в шахматы с ним, штурманом, который на земле и мечтать не мог бы о встрече с таким сильным игроком. У Брайана самый высокий коэффициент умственного развития во всей экспедиции. Ничего сверхъестественного, не очень уж намного выше, чем у других, просто в экипаже, составленном из самых блестящих и талантливых людей, каких можно было отобрать среди сливок ученого мира в Америке и в Советском Союзе, должен же кто-то оказаться выше всех. Вот таким человеком и оказался Престон О'Брайен. Но О'Брайен американец. А при подготовке экспедиции все до мелочей обсуждалось и учитывалось на самом высоком уровне, со всеми дипломатическими ухищрениями и закулисными маневрами, к каким всегда прибегают, определяя границы первостепенной стратегической важности. А потому членом экипажа с самым низким IQ тоже неминуемо должен был оказаться американец. И таким американцем оказался помощник инженера Том Смейзерс. Опять-таки ничего страшного, коэффициент на самую малость ниже, чем у следующего по порядку. И сам по себе отличный, на редкость высокий коэффициент. Но до старта из Бенареса они довольно долго жили бок о бок. Они многое узнали друг о друге из непосредственного общения, из официальных документов. Ведь не угадаешь заранее, какие именно сведения о твоем спутнике помогут избежать несчастья. Случись какая-нибудь невероятная катастрофа, которую немыслимо предусмотреть. И вот Николай Белов, которого сама природа создала гениальным шахматистом, как Сару Бернар гениальной актрисой, с неизменным наслаждением обыгрывает любителя, еле-еле годного для студенческой команды. А Том Смейзерс лелеет в душе обиду, чувство собственной неполноценности, которое только и ждет предлога, чтобы перерасти в открытую вражду. «Просто смешно», — думает О'Брайен. «Хотя почем знать? Со стороны рассуждать легко, сам-то он не побывал в шкуре Смейзерса». «Смешно?» «Да, смешно, как 6 кобальтовых бомб. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 3.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Тен. Недуг. Продолжение. Быть может, беда в том, что все они одной смешной породы. И скоро вымрут. Вымрут, как динозавры. И как марсиане. «Хоть бы скорее поглядеть на беловские снимки», — сказал О'Брайен Смейзерсу. «Лучше заговорить о чем-то безобидном, не вызывающем споров». «Ты только вообрази. На этом голом комке пыли разгуливают живые люди, строят города, любят, решают всякие научные проблемы, и все это миллион лет назад». Помощник инженера что-то буркнул, усердно копаясь в путанице проводов. Он явно не желал давать волю воображению, если это как-то связано с ненавистным Беловым. Но О'Брайен не унимался. «Интересно, куда они подевались, марсиане? Если они целую вечность назад достигли такого высокого развития, они уж, наверное, додумались до межпланетных путешествий и нашли себе жилище получше. Как по-твоему, Том, прилетали они на Землю?» «Ого. И все похоронены на Красной площади». «Ну что с ним поделаешь? Этакий норов». Не стоило продолжать разговор. Смейзерс, видно, никак не примирится с тем, что Белов только с ним, О'Брайеном, играет на равных. «А все-таки скорее бы поглядеть на фотографии». И когда все сошлись к обеду в просторном помещении посередине корабля, которое служило разом и спальней, и столовой, и клубом, и складом провизии, О'Брайен прежде всего поискал глазами Белова. Но Белова здесь не было. «Он в кабинете у врача», — серьезно, хмуро сказал его сосед по столу Лаятинский. «Ему не здоровится. Шнейдер его осматривает». «Голова разболелась?» Лаятинский кивнул. «Становится хуже и хуже. И суставы ломит. И жар у него. Гуранин думает, похоже на менингит».
1: «Ого!»
0: «При такой скученности болезнь вроде менингита мигом перекинется на всех. Впрочем, Гуранин ведь не врач, а инженер. Что он в этом понимает? С чего ему вздумалось ставить диагноз?» И тут О'Брайен заметил необычную тишину в столовой. Все ели, не поднимая глаз. Калевич раскладывал еду по тарелкам. Правда, он мрачноват, но, может, просто потому, что пришлось не только готовить, а еще и подавать. Ведь дежурный помощник повара доктор Шнейдер вынужден заняться делом куда более важным и неотложным. Но американцы просто помалкивают, а русские чернее тучи, прямо как на похоронах. Все осунулись, челюсти сжаты, будто люди ждут расстрела, и дышат тяжело, медленно и хрипло. Так бывает, когда бьешься над мучительно трудной задачей. «Вот оно что! Если Белов серьезно заболел, если он выбыл из строя, они в невыгодном положении. У американцев теперь численное превосходство, они процентов на 15 сильнее. Если дойдет до стычки... Но тогда диагноз, поставленный медиком-любителем Гураниным, это отчаянная попытка сохранить оптимизм. Да-да, оптимизм! Ведь если у Белова менингит, штука очень прилипчивая, заразиться могут и другие, американцы тоже». Тогда, может быть, они снова сравняются. О'Брайена пробрала дрожь. Что за безумие? А впрочем, что если бы сейчас там, наверху, лежал тяжело больной американец, а не русский? Пожалуй, тогда и он, О'Брайен, стал бы думать, как думает сейчас Гуранин. Пожалуй, и он стал бы надеяться на менингит, как на спасение. В столовую спустился капитан Госс. Казалось, глаза его стали еще темнее и ввалились еще глубже. «Прошу внимания. Сразу после обеда всем явиться в рубку. Она сейчас будет дополнением к врачебному кабинету». «А для чего явиться, капитан?» – спросил кто-то. «Для профилактической прививки». Наступило молчание. Госс пошел к выходу. Главный инженер откашлялся. «А как Белов?» – спросил он. Капитан чуть помедлил. «Мы еще не знаем», — сказал он, не оборачиваясь. «Если вы хотите спросить, чем болен Белов, отвечу: этого мы пока тоже не знаем». У рубки выстроилась молчаливая очередь. Сосредоточенно ждали, входили по одному. Настал черед О'Брайена. Он вошел, закатывая, как было велено, правый рукав. В дальнем конце рубки стоял Госс и смотрел в иллюминатор, так, словно ждал прибытия спасательной экспедиции. Стол штурмана сплошь был покрыт комками ваты, мензурками со спиртом и пузырьками с какой-то мутной жидкостью. «Что это за снадобье, док?» — спросил О'Брайен после укола, когда ему разрешили опустить рукав.
2: «Дуоплексин. Новый антибиотик. Его получили в прошлом году в Австралии. Пределы его действия еще не установлены, но это самое универсальное и самое сильное средство, каким сейчас располагает медицина. Не слишком приятно пускать в ход такое сомнительное зелье, но в Бенарысе перед стартом мне велели в случае каких-нибудь неясных симптомов вкатить каждому из вас полную порцию».
0: «Гуранин говорит, похоже, у Белова менингит», — заметил штурман. «Это не менингит». О'Брайен помешкал минуту, но врач заново наполнил шприц и явно не собирался вдаваться в дальнейшие объяснения. О'Брайен посмотрел на неподвижную спину капитана Гоза и спросил: «А как со снимками? Еще не проявлено? Хотелось бы поглядеть». Капитан заложил руки за спину, прошелся по рубке. «Скафандр и все снаряжение Белова тоже с ним в карантине», — негромко ответил он. «Так распорядился доктор».
2: «А, вот это жаль».
0: О'Брайен понимал, пора уходить, но любопытство взяло верх. Эти двое чем-то встревожены, и тревога их куда сильнее, чем страхи, которые одолевают русских.
2: «Белов сказал мне тогда по радио, что марсиане были гуманоидами». «Поразительно, правда? Жизнь развивалась тем же путем. Подумать только».
0: Шнейдер осторожно опустил шприц.
3: «Тот же путь развития», — пробормотал он. «Та же эволюция и та же патология. Хотя тут нет полного сходства ни с одной болезнью, вызываемой земными микробами. Но восприимчивость такая же, это ясно».
2: «То есть, по-твоему, Белов подцепил какую-то марсианскую болезнь?» — изумился О'Брайен. «Но город такой старый. Ни один микроб не может существовать столько времени».
0: Маленький толстенький Шнейдер решительно выпрямился.
2: «С чего ты взял? И на Земле известно несколько видов, которые могли бы продержаться.
3: А уж споры сколько угодно».
2: «Но если Белов...»
0: «Довольно», — прервал капитан.
3: «Вам не следует думать вслух, доктор.
0: И выдержите язык за зубами, О'Брайен, пока мы не решили довести это до всеобщего сведения. Следующий», — вызвал он. Вошел Том Смейзерс.
4: «Послушай, док», — сказал он, — «может, это и невелика важность, но у меня что-то трещит голова. Сроду так не трещало».
0: Остальные трое переглянулись. Шнейдер невнятно в полголоса выругался, выхватил из нагрудного кармана градусник и сунул Смейзерсу. О'Брайен перевел дух и вышел.

0: Вечером всем было велено собраться в столовой, она же спальня. Шнейдер встал на стол, вытер ладони от джемпер. Лицо у него было усталое. «Вот что, люди добрые», — начал он. «Николай Белов и Том Смейзерс больны. Белов тяжело. Симптомы такие. Небольшая головная боль и жар. То и другое быстро усиливается. Появляются резкие боли в спине и суставах. Это первая стадия. Сейчас на этой стадии Смейзерс. А Белов...» Никто не вымолвил ни слова. Все сидели вокруг непринужденно, словно бы просто отдыхая, и слушали. Гуранин и Лаятинский подняли головы от шахматной доски с таким видом, словно от одной только вежливости вынуждены слушать какие-то пустяки, не идущие ни в какое сравнение с их неоконченной партией. Но когда Гуранин, двинув локтем, уронил своего короля, ни тот, ни другой его не подняли. «У Белова теперь вторая стадия болезни», — продолжал врач. «Внезапные скачки температуры, бред, нарушение всех функций организма, стало быть, поражена нервная система. Весь организм настолько выведен из равновесия, что разладилась даже перистальтика, и поддерживать его приходится внутривенными вливаниями. Кстати, сегодня же вечером мы устроим наглядный урок внутривенного вливания, чтобы каждый из вас мог сделать укол больному. На всякий случай». Гопкинс, радист, сидевший напротив О'Брайена, беззвучно ахнул. «Теперь так. Чем они больны, я не знаю. Вот в сущности и все, что я могу вам сказать. В одном я уверен, это не земная болезнь, хотя бы уже потому, что никогда я не сталкивался с таким коротким инкубационным периодом и с таким молниеносным развитием. Видимо, Белов подхватил эту болезнь в марсианском городе и занес на корабль. Я понятия не имею, насколько она опасна, хотя в подобных случаях надо готовиться к худшему. Сейчас у меня одна надежда. Эти двое свалились прежде, чем я успел ввести им дуоплексин. Всем остальным и себе в том числе я сделал укол. Вот и все. Есть вопросы?» Вопросов не было. «Ладно», — сказал врач. «Хочу вас предупредить, хотя это, пожалуй, излишнее. Каждый, у кого заболит голова, все равно виски ломит или затылок, или еще что, обязан немедленно явиться в изолятор. Очевидно, эта штука чрезвычайно заразительна. А теперь придвиньтесь поближе, я покажу, как делать внутривенные вливания. Капитан, позвольте продемонстрировать на вас». Он провел урок. Потом все практиковались, делая уколы друг другу, а доктор Шнейдер придирчиво следил за ними. Наконец он собрал свое снаряжение, остро пахнущее дезинфекцией, и объявил: «Ладно, хватит. В случае чего справимся. Спокойной ночи всем!» Он шагнул к выходу, но вдруг остановился. Обернулся и обвел всех медленным испытующим взглядом. «О'Брайен», — сказал он наконец, — «пойдем-ка». «Что ж», — думал штурман, послушно шагая за врачом, — «по крайней мере, счет сравнялся. Один русский, один американец. Хоть бы так оно и осталось». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Шнейдер на ходу заглянул в изолятор и кивнул. Наверное, нашел то, чего и ждал. «У Смейзерса уже вторая стадия. Быстро же действует этот микроб. Черт его дери. Видно, мы для него благодатнейшая почва». «Ты хоть догадываешься, что это такое?» — спросил О'Брайен. Как ни странно, он еле поспевал за маленьким Шнейдером. Уж очень стремительно тот шагал. «Я сегодня 2 часа просидел над микроскопом. Никаких признаков. Я приготовил кучу мазков, кровь, спинномозговая жидкость, мокрота. Взял уйму всяких проб. У меня там целая полка пробирок. Это все пригодится врачам на Земле, если мы... Ну, ладно. Понимаешь, это может быть фильтрующийся вирус, либо какая-то бацилла, которая видна только если ее как-то специально окрасить. Да мало ли еще что. В лучшем случае я ее обнаружу. Противоядие мы изготовить не успеем». Все еще держась впереди О'Брайена, он вошел в рубку, посторонился, Потом, к недоумению штурмана, запер за ним дверь. «Что-то ты чересчур приуныл, док», — сказал О'Брайен. «У нас ведь есть белые мыши. На них мы думали проверять марсианскую атмосферу, если бы она тут все-таки оказалась. Может, воспользоваться ими как подопытными животными и попробовать изготовить вакцину?» Доктор Шнейдер невесело усмехнулся. «За 24 часа. Как в кино. Нет, если бы я и хотел выкинуть этакий фортель, а я и правда хотел, теперь об этом и думать нечего». «То есть? Что значит «теперь»?» Шнейдер осторожно сел, положил свою докторскую сумку на стол подле себя. Усмехнулся. «У тебя нет аспирина, Пресс?» О'Брайен машинально сунул руку в карман джемпера. «При себе нету, но, кажется...» И тут он понял. У него похолодело внутри. «Когда это началось?» — тихо спросил он. «Наверное, к концу лекции, которую я вам там читал про уколы. Но я был слишком занят и не обратил внимания. Почувствовал только, когда выходил из столовой». «Не подходи!» — крикнул он, когда О'Брайен, полный сочувствия, двинулся к нему. «Толку, вероятно, не будет, а все-таки держись подальше. Может, выиграешь немного времени. Позвать капитана?» «Если бы он был мне нужен, я бы его и позвал. Через 5 минут я лягу в изолятор. А пока что передаю тебе мои полномочия».
1: «Полномочия? Так это ты! Ты есть!»
0: Доктор Шнейдер кивнул и продолжал уже по-английски. «Я офицер нашей военной разведки. Вернее сказать, был офицером. Теперь офицер ты. Слушай, Пресс, у меня каждая минута на счету. Скажу одно. Допустим, через неделю кто-нибудь из нас еще останется в живых. И, допустим, решено будет попробовать вернуться на Землю. А это риск заразить всю планету, чего я не советовал бы. У меня уже есть вполне ощутимые основания. Так вот, в этом случае ты будешь молчать о своем чине и звании, как молчал я. А если нельзя будет избежать стычки с русскими, объявишься условной фразой, ты ее знаешь». «Обстрелян Форт Самтер», — медленно произнес О'Брайен. Он все еще не освоился с мыслью, что Шнейдер и есть офицер военной разведки. Ну, понятно, это мог быть любой из 7 американцев. Но Шнейдер? «Правильно. Если сумеете завладеть кораблем, постарайтесь сесть в Калифорнии, White Sands, где мы тренировались. Объясни тамошним властям, при каких обстоятельствах я передал тебе полномочия. Вот почти и все. Еще только 2 слова. Если ты тоже заболеешь, хорошенько подумай, кому передать бразды правления. Я сейчас предпочитаю ограничиться тобой. И второе. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, у русских ту же роль играет Федор Гуранин». «Ясно». И только тут до О'Брайена по-настоящему дошло. «Но ведь ты говорил, что впрыснул себе лекарство, значит...» Шнейдер поднялся, кулаком потер лоб. «Боюсь, что так. Вот почему вся эта церемония довольно бессмысленна. Но у меня были обязанности. Я должен был передать их другому. Я и передал. А теперь извини, я лягу. Желаю удачи». О'Брайен пошел доложить капитану о болезни Шнейдера. Теперь он понимал, что чувствовали во время обеда русские. Сейчас против 6 русских остались 5 американцев. Это может плохо кончиться. И за все в ответе он. Но у каюты капитана, уже взявшись за ручку двери, он пожал плечами. «Невелика разница. Как сказал толстяк Шнейдер, допустим, через неделю кто-нибудь из нас еще останется в живых». По сути, международное положение на Земле и все то, чем оно грозит миллиардам людей, их тут больше не касается. Нельзя рисковать занести марсианскую болезнь на Землю. А раз они не вернутся, нет надежды найти лекарство. Они прикованы к чужой планете, и остается ждать, пока их одного за другим не скосит недуг, последние жертвы которого погибли тысячи лет тому назад. А все-таки неприятно быть в меньшинстве. К утру он уже не был в меньшинстве. За ночь еще двоих русских свалила непонятная хворь, которую теперь все называли болезнью Белова. На ногах остались пятеро американцев против четверых русских. Но теперь никто уже не думал о национальности. Гос предложил столовую, она же спальня, превратить в больницу, а всем здоровым перейти в машинный отсек. И поручил Гуранину наскоро оборудовать перед машинным отсеком камеру для облучения. «Всем, кто ухаживает за больными, надевать скафандры», — распорядился он. «Перед возвращением в машинный отсек становиться под лучевой душ наибольшей мощности. Только после этого можно пройти к остальным и снять скафандр. Это не слишком сильные средства, и, боюсь, подобными предосторожностями такой страшный вирус не уничтожить, но мы хотя бы не сидим сложа руки. «А может, попробуем связаться с землей, капитан?» — предложил О'Брайен. «Хотя бы сообщим, что случилось. Это пригодится будущим экспедициям. Я знаю, для такой дали наш радиопередатчик слаб, но может смастерить что-то вроде маленькой ракеты и вложить в нее письмо? Может, когда-нибудь ее подберут?» «Я об этом уже думал. Задача нелегкая, но, допустим, нам это удалось, а вдруг вместе с письмом мы переправим на Землю и вирус? А на Земле сейчас обстановка такая, не думаю, что там снарядят новую экспедицию, если мы не вернемся. Вы знаете не хуже меня, что месяцев через 8, через 9...» Капитан умолк на полуслове. «У меня немного болит голова», — тихо добавил он. Все вскочили, даже те, кто весь день ходил за больными и прилег отдохнуть. «Вы уверены?» — с отчаянием спросил Гуранин. «Может быть, это просто...»
2: «Уверен. Что ж, рано или поздно этого не миновать. Думаю, каждый из вас выполнит свой долг, и все вы будете работать слаженно. И любой из вас способен меня заменить. Так вот, если понадобится слово командира, если надо будет принимать какие-то решения, капитаном будет тот из вас, чья фамилия последняя по алфавиту. Старайтесь то время, что вам еще осталось жить в мире. Прощайте». Он повернулся и пошел из машинного отсека в больницу. Безмерная усталость была в его худом смуглом лице и придавала ему странное величие. В этот вечер к ужину на ногах остались только двое – Престон О'Брайен и Семен Калевич. В каком-то отупении они ухаживали за больными, умывали их, перекладывали, делали уколы. Все это лишь вопрос времени. Когда и они свалятся, о них уже некому будет позаботиться. И все же они добросовестно делали свое дело и старательно подставлялись в скафандрах под лучевой душ, прежде чем вернуться в машинный отсек. Потом у Белова и Смейзерса началась третья стадия болезни – совершенное оцепенение. И штурман отметил это в тетради доктора Шнейдера под колонками температурных записей, напоминающих биржевой курс в день, когда Уолл-стрит особенно лихорадит. О'Брайен и Калевич молча поужинали. Они всегда были не слишком симпатичны друг другу, и от того, что остались только вдвоем, взаимная неприязнь еще усилилась.

вспомнила Брайан песенку про 10 негритят. «Что-то будет с нами дальше, друзья. Что-то будет дальше». Он снова принялся за обязанности санитара и поминутно заговаривал сам с собой. «Все-таки лучше, чем ничего, черт возьми. Так легче забыть, что ты единственный человек в здравом уме на всей этой красной, пыльной и ветреной планете. Так легче забыть, что скоро умрешь. Так легче сохранить какое-то подобие рассудка. Потому что это конец. Ясно? Конец. Ракета рассчитана на экипаж в 15 человек. В крайности, ею могли бы управлять всего пятеро. Допустим, двое или трое, носясь взад и вперед, как сумасшедшие, проявляя чудеса изобретательности, еще ухитрились бы привести ее к земле и кое-как посадить, не разбив вдребезги. Но один... Даже если ему и дальше повезет, и болезнь Белова не свалит его с ног, с Марса ему не вырваться. Он останется здесь, пока не иссякнут запасы еды и кислорода, и корабль станет для него медленно ржавеющим гробом. А если заболит голова, что ж, неизбежная развязка наступит куда быстрее. Это конец. И ничего тут не поделаешь. Престон О'Брайен бродил по кораблю, который вдруг сделался огромным и пустым. Он вырос на ранчо в Северной Монтане и всегда терпеть не мог толчью и многолюдие. Во время перелета его постоянно, точно камешек в башмаке, раздражала необходимость вечно быть на людях, и однако теперь безмерное последнее одиночество угнетало. Стоило прилечь, и снились переполненные трибуны в дни бейсбольных матчей или душная, потная толпа в нью-йоркском метро в часы пик. А потом он просыпался, и одиночество снова обрушивалось на него. Чтобы не сойти с ума, он загружал себя разными мелкими делами. Написал краткую историю экспедиции для несуществующего общедоступного журнала. При помощи компьютера составил с десяток вариантов курса для возвращения на Землю. Из чистого любопытства, ведь теперь это уже не имело никакого значения, просмотрел личные вещи русских, чтобы узнать, кто из них представляет военную разведку. Оказалось, это Белов. О'Брайен удивился. Белов ему очень нравился. Впрочем, ведь ему и Шнейдер очень нравился, так что в конечном счете, видно, наверху тоже кое-что соображают. И вот что странно. Оказывается, ему жаль Калевича. Черт возьми, надо было попробовать как-то с ним сблизиться, прежде чем настал конец. С самого начала они друг друга терпеть не могли. Калевич, наверное, не мог примириться с тем, что старший штурман не он, а О'Брайен, ведь в математике Калевич куда сильнее. А его, О'Брайена, злило, что помощник начисто лишен чувства юмора. В каждом его слове сквозит враждебность и вызов, но он хитер и ни разу открыто не нарушил субординацию. Однажды, когда Госс упрекнул штурмана за явное недружелюбие к помощнику, О'Брайен воскликнул: «Ох, вы правы, и мне, наверное, надо покаяться, но я же ничего такого не чувствую к другим русским. Я с ними со всеми отлично лажу. Вот только этого Калевича я охотно бы стукнул как следует. Он меня, признаться, здорово раздражает». Капитан вздохнул. «Неужели вы не видите, откуда эта неприязнь? Вы на опыте убеждаетесь, что русские члены экипажа вполне порядочные люди, и с ними прекрасно можно ладить. Но этого, видите ли, не может быть. Вам доподлинно известно, что русские — звери, и их надо истребить всех до единого. И вот все страхи, досаду, гнев... Все, что, как вам кажется, вы должны бы испытывать по отношению ко всем русским, вы обращаете на одного. Теперь он для вас воплощение зла. Козел отпущения за целый народ, и вы изливаете на Семена Калевича всю ненависть, которую хотели бы обратить на других русских, но не можете, ибо вы человек чуткий и разумный, и видите, что они хорошие и славные люди».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Тен. Недуг. Окончание. «У нас на корабле каждый кого-нибудь да ненавидит», — продолжал Гос. «И всем кажется, что у них есть для этого веские причины. Хопкинс ненавидит Лоятинского, потому что тот будто бы вечно околачивается у радиорубки и что-то вынюхивает. Гуранин ненавидит доктора Шнейдера, а за что, я, наверное, так и не пойму».
1: «Не согласен.
2: Калевич из кожи вон лезет, лишь бы мне досадить, я точно знаю.
3: А Смейзерс?
2: Он ненавидит всех русских, всех до единого».
3: «Смейзерс – случай особый. Боюсь, он вообще человек обидчивый и не слишком уверенный в себе. А ведь в экспедиции у него положение трудное. Он не может забыть, что стоит на последнем месте по коэффициенту умственного развития, и это не способствует душевному равновесию. Вы бы очень ему помогли, если бы сошли с ним поближе. Я знаю, он был бы рад».
2: О'Брайен смущенно пожал плечами.
4: «Я не психолог и не филантроп. Сработаться с Томом Смейзерсом я сработался, но все-таки могу его переносить только в небольших дозах.
3: Вот об этом теперь тоже приходится пожалеть. Он никогда не хвастал тем, что он самый незаменимый на корабле. И потому что штурман, и потому что всех умнее и находчивее. Всегда был уверен, что почти и не вспоминает об этом. А вот теперь, в беспощадном свете надвигающейся гибели, ясно, что втайне он наслаждался этой своей исключительностью. Самодовольно пыжился и любовался собой. Сознание своего превосходства всегда было тут как тут. Словно уютная пуховая перина, на которой так приятно понежиться. И он нежился постоянно. Своего рода недуг. Подобно недугу под названием Хопкинс против Лоятинского, Гуранин против Шнейдера, Смейзерс против всех. Подобно недугу, разъедающему сейчас землю. Когда два величайших государства, которым уже по самой их огромности и мощи незачем зариться на чужую территорию, готовы, скрипя сердце и как бы против воли, начать войну друг с другом. Войну, в которой погибнут и они сами, и все другие страны, союзные им и нейтральные. Войну, которой можно бы так легко избежать, и которая, однако, неизбежна. «Быть может, — подумал О'Брайен, — мы вовсе не заразились неведомым недугом на Марсе. Быть может, мы просто привезли его с собой на эту славную, чистую, песчаную планету. Недуг, который можно назвать болезнью человечества. И вот он нас убивает, потому что здесь для него нет другой пищи». О'Брайен встряхнулся. «Надо поосторожнее, этаки спятить недолго. Лучше уж буду опять разговаривать сам с собой. Как поживаешь, приятель?»
1: «Как самочувствие, не дурно?
3: Голова не болит?
2: Ничего не ломит, не ноет, и усталости не чувствуешь? Тогда ты, верно, уже помер, милый друг».
3: Среди дня, войдя в больницу, он понял, что у Белова болезнь, видимо, перешла в новую стадию, четвертую. Смейзерс и Гос еще лежали пластом без сознания, но геолог очнулся. Он беспокойно поворачивал голову то вправо, то влево, и взгляд его широко раскрытых глаз был непонятен и страшен.
4: «Как вы себя чувствуете, Николай?» — осторожно спросил О'Брайен.
3: Никакого ответа. Голова медленно повернулась. Белов смотрел на него в упор. О'Брайен содрогнулся. «Прямо кровь стынет в жилах, когда на тебя так смотрят», — думал он потом в машинном отсеке, снимая скафандр. «Может, на этом все и кончится? Может, от болезни Белова не умирают? Шнейдер говорил, она поражает нервную систему. Так, может быть, человек просто теряет разум?»
5: «Весело», — бормотал О'Брайен. «Очень весело».
3: Он поел и подошел к иллюминатору. В глаза бросилась пирамидка, установленная ими в первый день. Больше не на что смотреть в этой однообразной холмистой пустыне, по которой ветер гоняет клубы пыли. Первая экспедиция Земля-Марс во имя жизни человечества. Зря Гос поторопился поставить этот памятник. Надпись надо бы переделать. Первая и последняя экспедиция Земля-Марс в память человечества, которого больше нет. Ни здесь, ни на Земле. Так было бы вернее. Ясно и понятно, экспедиция не вернется.
2: От нее не будет никаких вестей, и русские ни на миг не усомнятся, что американцы захватили корабль и, пользуясь данными, полученными за время полета, совершенствуют технику переброски бомб. А американцы ни на миг не усомнятся, что именно так поступили русские. И экспедиция во имя мира станет поводом к войне.
5: Гос наверняка оценил бы такую иронию судьбы, с кривой усмешкой сказал себе О'Брайен.
2: Позади что-то звякнуло. Он обернулся. Чашка с блюдцем, неприбранные после обеда, плавали в воздухе. Он зажмурился, потом медленно открыл глаза. Да, все правильно. Чашка с блюдцем летают по воздуху, словно бы неспешно лениво вальсируют. Изредка чуть касаются друг друга, будто целуясь, и опять расходятся. И вдруг опустились на стол, раз другой легонько подскочили, как мячики, и затихли.
5: Может быть, сам того не заметив, он тоже подхватил болезнь Белова. Вдруг бывает и так, что без головных болей, без скачков температуры сразу наступает последняя стадия – галлюцинации.
2: Из больницы донеслись такие же странные звуки, и О'Брайен, даже не подумав натянуть скафандр, кинулся туда. Несколько одеял плясали в воздухе точь-в-точь, как перед тем чашка с блюдцем. Кружились, словно подхваченные вихрем. Он смотрел ошарашенный, не помня себя, а тем временем в воздух взмыла еще какая-то мелочь. Градусник, коробка, брюки. А больные тихо лежали на койках. Смейзерс, видно, тоже достиг четвертой стадии. Также беспокойно перекатывается голова на подушке и тот же непонятный, леденящий душу взгляд. А потом О'Брайен обернулся и увидел, что койка Белова пуста. Что случилось? Он поднялся в бреду и, не сознавая, что делает, поплелся куда-то? Или ему стало лучше? Куда он девался? О'Брайен стал тщательно обыскивать корабль, опять и опять окликая русского по имени. Переходя из отсека в отсек, добрался до рубки. Ну и здесь пусто. Где же Белов? Растерянно кружа по тесной рубке, он нечаянно глянул в иллюминатор. И там, снаружи, увидел Белова. Без скафандра. Невозможно. Немыслимо. Ничем не защищенному человеку и минуты не прожить на мертвом голом Марсе. Здесь нечем дышать. И однако Николай Белов шел по песку беззаботно, как по Невскому проспекту, а потом очертания его фигуры странно расплылись, и он исчез.
6: «Белов!»
2: — во все горло заорал О'Брайен.
6: «Да что же это, Господи! Белов! Белов!»
2: «Он пошел посмотреть марсианский город», — раздался голос за спиной у О'Брайена. «Он скоро вернется».
6: Штурман круто обернулся. «Никого». «Ну, ясно. Совсем спятил».
2: «Нет, нет», — успокоил тот же голос. И прямо из пола, будто он прошел не сквозь сталь, а сквозь туман, неторопливо поднялся Том Смейзерс.
6: «Что с вами со всеми происходит?» — ахнул О'Брайен. «Что все это значит?»
2: «Пятая стадия болезни Белова. И последняя. Пока что ее достигли только мы с Беловым. Для остальных она наступает сейчас». О'Брайен ощупью добрался до кресла и сел. Пошевелил губами, но не мог выговорить ни слова.
5: «Ты думаешь, от болезни Белова мы становимся какими-то кудесниками?» — сказал Смейзерс. «Не в том дело. Прежде всего, это никакая не болезнь».
2: Впервые Смейзерс посмотрел ему прямо в глаза, и О'Брайен невольно отвел свои. То был не просто страшный, пугающий взгляд, каким Смейзерс посмотрел раньше с больничной койки. Было так, словно это вовсе и не Смейзерс, а кто-то непонятный, неведомый.
5: «Так вот, всему причиной микроб, но не паразитирующий в организме, а сосуществующий с ним. Это симбиоз».
2: «Симбиоз?»
5: «Этот микроб вроде кишечной флоры, он полезен. Необыкновенно полезен».
2: О'Брайену почудилось, что Смейзер с трудом находит нужные слова, подбирает их так старательно, будто говорит с малым ребенком, не смышленышем.
4: «Да, верно», — сказал Смейзерс. «Но я постараюсь тебе объяснить. Микроб гнездился в нервной системе марсиан, как кишечные бактерии гнездятся у нас в желудке и кишечнике. И те, и другие микробы симбиотические. И те, и другие помогают организму, в котором существуют, повышают его жизнедеятельность. Микроб Белова действует внутри нас как своего рода нервный трансформатор. Он почти в 1000 раз умножает духовную мощь».
6: «То есть ты стал в 1000 раз умнее прежнего?»
4: Смейзер сдвинул брови. «Трудно объяснить. Да, если угодно, в 1000 раз умнее. На самом деле в 1000 раз возрастают все духовные силы и способности. Разум только одна из них. Есть еще много других, например, способность к передаче мыслей и преодолению пространства. Прежде они были ничтожны и оставались почти незамеченными. Вот, к примеру, где бы сейчас ни был Белов, мы с ним непрерывно общаемся. Он почти полностью владеет окружающей средой, а она не может физически ему повредить. Чашка, одеяло и все прочее, что так напугало тебя, летали по воздуху, когда мы стали делать первые неуклюжие опыты с нашими новыми способностями. Нам еще предстоит очень многому научиться и ко многому привыкнуть».
6: «Но...»
4: В голове у Брайана была такая сумятица, что он на силу ухватился за первую отчетливую мысль.
6: «Но все вы были так тяжело больны!»
4: «Этот симбиоз устанавливается не так-то легко», — согласился Смейзерс. «И человеческий организм не в точности таков, как марсианский. Но теперь все это позади. Мы возвратимся на Землю, распространим там болезнь Белова, если хочешь и дальше так это называть, и займемся исследованием времени и пространства. Хотелось бы разыскать марсиан там, в том месте, куда они переселились».
6: «И тогда пойдут уж такие войны, каких мы и в страшных снах не видали».
4: Тот, кто был прежде помощником инженера Томом Смейзерсом, покачал головой. «Войн больше не будет. Среди тысячекратно возросших духовных способностей есть одна, связанная с тем, что можно назвать нравственными понятиями. Мы, кто прилетел сюда, в силах предотвратить любую, готовую сейчас разразиться войну, и предотвратили бы. Но когда нервная система жителей Земли соприкоснется с микробом Белова, всякая опасность минет безвозвратно. Нет, войн больше не будет». Молчание. О'Брайен пробует собраться с мыслями.
6: «Что ж, — говорит он, — не зря мы слетали на Марс, кое-что мы тут нашли, верно? И если возвращаться на Землю, я, пожалуй, пойду выверю взаимное положение планеты и рассчитаю курс».
4: И опять еще отчетливее, чем раньше, это странное выражение в глазах Смейзерса. «Не нужно, О'Брайен. Мы возвратимся не тем способом, каким прилетели сюда. Мы это проделаем... ну, скажем, быстрее».
6: «И то ладно», — нетвердым голосом сказал О'Брайен и поднялся. «А покуда вы тут разработаете все в подробностях, я натяну скафандр и сбегаю в этот самый марсианский город. Я тоже не прочь подхватить болезнь Белова».
4: Тот, кто был прежде Томом Смейзерсом, что-то проворчал. О'Брайен остановился как вкопанный. Он вдруг понял, что означает странный, пугающий взгляд, каким смотрел на него тогда Белов, а теперь Смейзерс. В этом взгляде была безмерная жалость. «Да, верно», — необычайно мягко и ласково сказал Смейзерс. «Ты не можешь заразиться болезнью Белова. У тебя природный иммунитет».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Это был рассказ Уильяма Тенна «Недуг». Еще пара сказок. Андрей Балабуха. «Туда, где растет трава».

0: Впереди у близкого горизонта догорал неяркий закат, а позади человеку незачем было оборачиваться, чтобы увидеть это. Золотисто поблескивал в последних лучах солнца огромный и вместе с тем невесомый, словно парящий в воздухе, купол фонтаны. Наверху, в темно-синий, пожалуй, даже чуть фиолетовый, в глубине неба мерцали звезды, и среди них одна. Сейчас она была за спиной, но ее холодный игольчатый свет сжег Речестера. Двойная, голубоватая побольше и желтая поменьше. Земля и луна. Если долго смотреть на звезды, на глаза наворачиваются слезы. Впервые Речестер заметил это еще в детстве, но тогда он не знал, почему так. Теперь он знает. Ему объяснил Витька Марлин, бывший одноклассник, ныне доктор медицинских наук. Когда они случайно встретились уже здесь, в фонтане, и Витька затащил его к себе в институт, где они сидели и разговаривали, а над Витькиной головой висели на стене офтальмологические карты, похожие на старинные цветные фотографии Марса. «А ты, Клод?» — спросил тогда Витька. «Чем здесь занимаешься?» И когда человек ответил, в воздухе повисло:
1: «Как? Все еще? Бедняга!»
0: И взгляд. Такой сочувственный, такой соболезнующий, такой сострадающий. Речестер постарался скорее распрощаться. Ему было пора идти, его уже ждали в лаборатории. Взгляды пронизывали всю его жизнь. Такие же, как вот этот, Витькин. Так смотрели на него родители, когда он не стал поступать в школу высшей ступени. Так смотрели друзья, смотрели вот уже больше 20 лет. Так смотрела на него Дина. Никто никогда ничего не говорил, потому что все они очень хорошие люди. Тактичные, чуткие, талантливые. Отец преподавал в школе высшей ступени. Мать была одним из лучших операторов объединенного информария. Сверстники... Вот Витька, офтальмолог, доктор, автор нескольких солидных работ, без пяти минут светило. Элида Громова, координатор в заповеднике на Венере. Хорст Штейман на микроклаустомере Штейнмана, человек работал каждый день. Да, они имели право глядеть на него так. Солнце постепенно исчезало за горизонтом, и звезд становилось все больше. Они проступали на небе, крупные, едва заметные, десятки, сотни, тысячи. И на глаза наворачивались слезы, объясняемые простыми и ясными законами физиологии. Теперь Речестер знал это совершенно точно. И все же он медленно шел через вересковую пустошь. Легкий ветерок был прохладным и свежим, и все вокруг было таким же свежим и прохладным. Краски, запахи, воздух. А ему было душно. Он шире распахнул ворот комбинезона. Солнце исчезло совсем, только верх золотистого купола над городом еще поблескивал в темном небе. Но свет этот был отраженным. Речестер старался дышать ровно и как можно глубже, но ощущение духоты не проходило. Он снова посмотрел на звезды, напоминающие россыпь окон на стене гигантского здания. За каким из этих окон его дом? Когда Клоду было лет 6, отец преподавал в сиднейском отделении школы, и они жили в школьном городке, в 2 часах лету от города. В коттедже было 7 комнат, где властвовал Мурсилис, так звали кота, дань увлечению отца хитологией. Вообще же кот не откликался ни на какое имя и ходил сам по себе. Мурсилис был всегда игрив и весел. Чего только не выделывал с ним Клод, но ни разу кот даже не оцарапал его. Они были друзьями, человек и кот. Иногда кот словно цепенел. Он часами лежал около кондиционера или медленно бродил по дому, заглядывая во все комнаты и не находя себе места. В такие моменты он не реагировал ни на тривиальную веревочку с бумажкой, ни даже на специально для него сконструированную радиоуправляемую мышь. Взрослые говорили, что кот объелся. Но Клод знал истинную причину. Недаром они с котом были друзья. Коту становилось невыносимо душно в своих 7 комнатах. Стены давили и угнетали его. Мальчик выпускал кота в парк. Мурсилис долго бродил по лужайке, принюхиваясь и словно ища. Потом находил какую-то свою, только ему известную траву. Никто не учил его этому. Домой его принесли еще полуслепым котенком с расползающимися во все стороны лапами. Но он находил. И становился прежним авантюристом. Мог часами гоняться за своей мышью или неподвижно замирать, и вдруг стремительно бросаться на невидимый человеческому глазу зайчик, отбрасываемый стеклом наручных часов. 3 года назад Речестеру стало душно, так же, как сейчас. Он ощутил какую-то сосущую пустоту, словно воздух перед ним вдруг стал разреженным, как на вершине Канченджанги. Все вокруг оказалось плоским и черно-белым, словно лента старинного кинофильма. И тогда он вспомнил о золотых куполах Марса. История куполов восходила к первым годам освоения Марса. Базы пионеров были основаны в Мемнонии, Фонтане и Афире. Постепенно они превратились в города, первые города на планете. Еще через полвека над ними воздвигли ауропластовые полусферы, такие же, как когда-то ставили над городами Арктики и Антарктиды. Когда же был осуществлен проект Арестера, возродивший марсианскую атмосферу и, по сути, превративший Марс в некий седьмой континент Земли, необходимость в этих куполах исчезла. Однако они остались, как памятник первопоселенцам.

купола влекли Речестера. Свой выбор он остановил на Фонтане, одной из живописнейших областей Марса. Здесь ему стало дышаться легче. И постепенно жизнь вошла в обычную колею. Он также работал в лаборатории, такой же, как и на Земле. Он встретил Витьку Марлина, и после этого сочувственные взгляды снова стали опутывать его. Он понял, что золотые купола оказались красивой сказкой, сияющей земным светом. Под ними не росла трава. Когда человеку исполнилось 8 лет, отца перевели в североуральское отделение школы. Теперь они жили на Пайхое в таком же школьном городке. И коттедж был такой же. Только за окнами, насколько хватало глаз, лежал снег. Было это в конце ноября. Однажды, когда Мурсилис захандрил, Клод не смог выпустить его в парк. Травы еще не было. Были только голые черные щупальца кустарника и снег, белый и равнодушный. Но кот упорно сидел под дверью, и когда дверь открылась, кажется, это пришел отец, кот увидел снег. Он замер, понюхал, попробовал лапы и потом долго брезгливо тряс ею в воздухе. Весь остаток дня Мурсилис лежал возле кондиционера, грустный и безучастный, а утром он исчез. Его не было нигде, и только от дверей уходила узкая цепочка маленьких следов. Как коту удалось выйти из дому, так и осталось неизвестным. Мать плакала. Отец несколько часов бродил по окрестностям городка, разыскивая своего любимца. Но вскоре ветер занес следы. Человек не плакал. Он знал, с котом ничего не случится. Он просто ушел искать свою траву. И хотя никто не учил его этому, он найдет. Обязательно. Неизбежно. Мокрый от росы вереск потрескивал под подошвами. Промокшие брюки противно липли к ногам. Речестер смотрел в небо. Там в нескольких сотнях километров над поверхностью Марса висели крейсеры пионеров. Скоро они уйдут. Скилур КНИС-78, Сёгун КНИС-31, Палак КПСИ Большой Медведицы. Подкидыш из Суацера стартует в 4 часа. Речестер вынул сервус и набрал шифр вызова Энтакара. Духота отступала. Крейсеры уйдут. И останутся только пунктиры радиобакенов, по одному на каждый парсек пути. Как узкий след на снегу. И на одном из крейсеров уйдет Речестер. Куда? Неизвестно. И неважно. Туда, где растет трава.

0: Брайан Стеблфорд. «Снежок в аду». Меня все время донимало предчувствие, будто операция ничем хорошим не закончится. Но я отнес его насчет нервов. Научным консультантам Министерства внутренних дел редко случается поучаствовать в акциях спецслужбы. Я отлично сознавал, что это мой первый и последний в жизни шанс пережить настоящее приключение. Чтобы унять тревогу, я твердил себе. Полицейские определенно знают, что делают. План выглядел вполне гладким, если судить о нем по карте, пестревшей цветными точками. Синие обозначали младший состав, красные — контингент ГВР, группы вооруженного реагирования, зеленые — вашего покорного слугу и еже с ним, а черные — высших офицеров спецслужбы, которые координировали действия подразделений и осуществляли общее руководство операцией. Конечно, мы страшно негодовали, что представленные нам донесения группы наблюдения были подвергнуты тщательной цензуре в соответствии со священным принципом «ненужные знания вредны и опасны». И все же ничто не пробуждало подозрений, будто при штурме возможны хоть какие-то сбои. «Но что они, собственно, такое натворили, если конкретно?» — имел безрассудство спросить один из моих подчиненных. «Знай мы это конкретно», — последовала вполне предсказуемая отповедь, «нам бы не понадобилось привлекать к операции вас. Согласны?» Из донесений, с которыми нам позволили ознакомиться, я заключил. А. Так называемое расследование экспериментов в поместье Холлингхерст проводила специальная комиссия. Б. Ни одна живая душа не может с уверенностью сказать, что, собственно, в этом поместье творится. Основанием для выдачи ордера на внешнее наблюдение послужили веские причины, натолкнувшие сотрудников спецслужбы на подозрение, будто три доктора наук – Хэммонс, Роллингфорд и Брэдби – используют генетический материал человека для создания трансгенных животных. Но это была скорее гипотеза. Спецслужба могла полагаться лишь на слухи и сплетни. А в данных сплетнях меня лично настораживало сходство с кое-какими городскими легендами, возникшими повсеместно, когда правительство под давлением статей страшилок в бульварной прессе было вынуждено принять суровые законы, ограничивающие генную инженерию, а их исполнение возложить на специально созданный отдел борьбы с преступлениями в области ГИ. Раз уж его сформировали, отдел должен делом доказать, что хлеб ест не зря. И, очевидно, его руководство рассудило, что среди загадок поместья Холлингхерст точно найдется какой-нибудь кошмар, на котором можно заработать вожделенное первое очко. По мне, вся эта игра с самого начала имела легкий привкус абсурда. Подпольные игры с геномом, которыми, по слухам, увлекались Хэммонс и компания, были, увы и ах, роскошным поводом для плоских острот, будь то шуточки о свинках без шляп и ботинок или расхожее народное наименование операции «Кабан-компания». Перед соблазном скаламбурить не устояло даже министерство. Какой-то высокопоставленный идиот решил дать объекту кодовое наименование «Скотный двор». К моему огромному сожалению, даже мои собственные подчиненные упоенно излагали всем, кто желал слушать, почему сами обитатели поместья якобы прозвали свой проект «Остров Черни». Видите ли, в романе Уэллса «Остров доктора Мора», место, где амбициозный ученый проводил свои неудачные эксперименты, называлось «Остров Нобля», что также может означать и «Остров Дворянина». На финальном брифинге инспектор, возглавлявший подразделение ГВР, заверил, что скорее снежок уцелеет в адском пекле, чем обитатели поместья улизнут от его людей. И страшно сконфузился, недоумевая, почему это заявление вызвало у всех министерских коллективный приступ беззвучного хохота. В чем-то инспектор был прав. Когда, обнаружив, что поместье штурмуют, жильцы дали дёру, шансов на спасение у них оказалось не больше, чем у пресловутого «снежка в аду». К сожалению, даже это не заставило их остановиться и поднять руки. Группе, в которую я входил, было поручено следующее. Пока полицейские в форме, ломая двери, проникают в дом через парадный вход и арестовывают всех, кого только возможно, мои люди бросаются к компьютерам, а также накладывают лапу на уцелевшие бумаги. Захватить все журналы наблюдений мы не рассчитывали. На брифинге предупреждали, что Хэммонс, Роллингфорд и Брэдби, едва проснувшись от треска выбиваемых дверей, тут же кинутся топтать дискеты и форматировать жесткие диски. И все же надеялись на кое-какой улов. В конце концов, ученые есть ученые. Делать резервные копии для них даже не привычка, а вторая натура. Увы, все оказалось не так просто. Владельцы поместья не тратили время на возню с жесткими дисками и уничтожителями бумаг, а просто подожгли здание. Снабдить нас противогазами никто не додумался. Чрезвычайно зловонный дым, расползавшийся по коридорам, вызывал мгновенное головокружение, так что мы поневоле догадались о его токсичности и немедленно перешли в отступление. Точнее, так поступило большинство моих коллег. Среди нас оказался один только клинический идиот — я. Несмотря на дым, я бежал вперед, твердо намереваясь достичь закрепленного за мной помещения. Смертельный трюк, конечно, но приключение из журнала «Юный следопыт» выпало мне впервые в жизни, а должного курса обучения, прививающего чувство опасности, я не прошел. Перед тем, как окончательно лишиться чувств, я услышал со стороны леса выстрелы и заключил: «Операция пошла в разнос». Я наверняка нашел бы свою смерть. Когда меня наконец схватились, предпринимать что-либо было уже поздно. Но меня спасли скотнодворцы. Нет, не сами ученые, которые проводили нелегальные эксперименты, а горстка их, скажем так, младших сотрудников, которые при звуках стрельбы бросились назад в дом проверить, не будет ли безопаснее выбраться из здания через другое крыло. Я очнулся с жуткой головной болью и резью в глазах, кашляя из последних сил. Минуты две мне казалось, что мои ошпаренные легкие разучились извлекать кислород из теплого продымленного воздуха. Но это, к счастью, мне всего лишь почудилось на почве шока. Диким усилием воли я разлепил слезящиеся глаза, обнаружил, что все равно ничего не вижу вследствие темноты, и, крепко зажмурившись, понадеялся, что боль когда-нибудь пройдет. Кто-то, приподняв мне голову, поднес к губам чашку с водой. Я умудрился сделать несколько глотков и не стал возражать, когда женский голос произнес: «С ним все нормально». Пока я лежал, собираясь с мыслями, другой женский голос возвестил:
1: «Дело плохо. Там не выйти. Огонь вытягивает воздух наверх. Правда, свежий воздух поступает через туннель, что идет к старому леднику. Но через решетку не пролезть. Замки заржавели, и не мудрено. Решетку полвека не отпирали».
0: «В ящике с инструментами есть ножовка», — вмешался мужской голос. «Если начать сейчас же...»
2: «Это не стреляли. Стреляли», — процедила вторая женщина.
1: «Они хотят нас истребить. Брэдби так и говорил нам. Они не хотят даже ни о чем спрашивать, а тем более выслушивать ответ. Мы нужны им только мертвыми. Ну хорошо, допустим, добрались мы до озера. Нас и там наверняка поджидают. Шансов ноль».
0: «Послушай-ка, Аль, неужели шансы появятся, если мы останемся здесь?» — отозвался Эд. «Допустим, дом будет полыхать еще целые сутки. Все равно они придут копаться на пепелище. И в лесу часовых оставят, и развалины оцепят со всех сторон. Нет, вся надежда на туннель. Лишь бы добраться до Брайтона, а там затеряемся в толпе. Оттуда в Лондон.
1: Аль, мы сможем сойти за них, я уверен. Мы скроемся».
0: Я хотел было сказать им, что никто не собирается их истреблять, что все у них будет нормально, если они пересидят здесь пожар, а затем поднимутся наверх и сдадутся. Но знал, мне не поверят. Что вызвало у них эту манию преследования? И почему ГВРовцы открыли огонь?
1: «Эд прав», — заявила женщина, которая меня поила. «Если ледник у них тоже под прицелом, нам конец. Но когда пламя погаснет, ни одним из верхних выходов мы все равно воспользоваться не сможем. Нужно взяться за решетки. Но пусть кто-нибудь один приглядит за этим господином. Он скоро оправится».
0: «Надо было оставить его там, где валялся», — с горечью протянул Эд. «В качестве заложника он бесполезен».
1: «В качестве трупа он еще бесполезнее», — приструнила Эда женщина, чего имени я не знал. «Это будет предлог объявить нас убийцами. Оправдание этнической чистки».
0: «Этническая чистка? Господи, какой лапши навешал им на уши Брэдби. И кто они сами такие, черт возьми?» Мой мозг услужливо подсунул мне самый очевидный ответ, но я упрямо отбросил его. Все-таки я ученый, а не какой-нибудь обыватель, верящий городским байкам.
1: «С ним были и другие. Мы же не знаем, все ли из них выбрались наружу», — заметила Аль.
3: «Насчет других мы не знаем», — согласилась вторая женщина.
1: «Но по поводу его... Покинь мы его там, где он упал, это было бы убийство».
0: «Самоубийство», — поправил Эд. «Но Кэт права. Они назвали бы это убийством. Надо же им как-то оправдать расстрел». Я вновь кашлянул. Частично потому, что не мог сдержаться, частично в напоминание, что у меня тоже есть право голоса, хотя я пока и не владею им настолько, чтобы высказаться. «Аль, останься-ка с ним», — распорядился Эд. «Если он начнет возникать, ударь его вот этим». На данном этапе я мог лишь гадать, что подразумевается под этим, и лишь спустя какое-то время опознал в пресловутом предмете топор. Но о какой-либо агрессии все равно не помышлял. Мне было не досуг.
3: Я старался окончательно убедить себя, что не до смерти надышался ядовитыми газами и что мои обожженные легкие в ближайшее время не откажут в конец. Я услышал, как топают по каменному полу, удаляясь две пары ног, и, приказав себе расслабиться, принялся постепенно собираться силами. Наконец, мне до такой степени полегчало, что я вознегодовал. Чувство благодарности, хранившей меня судьбе, сменилось злостью на тех, по чьей милости я оказался на волосок от смерти. Нет, какие же мерзавцы эти ученые-маньяки! Чисто из вредности устроить пожар! Я и мне подобные, то есть законопослушные генетики, в сотрудничестве с Министерством внутренних дел разработали скрупулезные законы, однозначно квалифицирующие деяния авантюристов от нации как противоправные. Но этим тщеславным индюкам закон не писан. Мало того, они, вероятно, решили так. Раз мы не санкционируем их исследования, то и результатов нам не видать. Если уж садиться в тюрьму, то и все свои добытые тяжким трудом знания унести с собой в голове, рассудили они, наверное, и горе всякому, кто встанет на их пути. Раскипятился я всерьез. Если Хэммонс и компания действительно пересаживали гены человека в эмбрионы свиней, чтобы выращивать подложных людей, это уже не научная игра, а преступление. А бессердечный поджог дома не только злодеяние, но и оскорбление нашей чести. Я лично никогда не верил, будто ученые действительно совершили то, в чем их обвиняют сотрудники спецслужбы. Порог острова Черни я переступил с надеждой, что все это окажется колоссальным недоразумением, случаем, когда из мухи раздувают слона. Но рвение поджигателей свидетельствовало, они действительно совершили нечто такое, что следует скрыть любой ценой. Или не совершили, а только сделали вид. Не балаган ли все это, затеянный, чтобы на самом старте дискредитировать отдел ГИ и консультантов Министерства внутренних дел? Лежа на полу и злясь, я вдруг осознал, что нахожусь в самом нужном месте в нужное время. Именно у меня есть уникальный шанс выведать истинные намерения поджигателей. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Наконец я решил, что у меня хватит физических сил поддерживать разговор. Стратегический план уже созрел в моей голове. «Аль, а как ваше полное имя? Александра?» – спросил я. К тому времени я уже научился разлеплять веки и привык к полумраку настолько, чтобы увидеть. Мой стражник, светловолосая девчонка-подросток, лет это 14-15. Для лаборантки она была слишком юна, так что я остановился на гипотезе, что она чья-то дочь. Нас предупреждали, что у некоторых людей, работающих и проживающих в поместье, есть дети, но мы никак не ожидали, что в судный час этих детей бросят на произвол судьбы. «Алиса», — высокомерно заявила она. «Из страны чудес», — пошутил я, надеясь создать непринужденную атмосферу. «Из-за зеркалья», — процедила она. Интересоваться, какая между этими Алисами разница, явно не стоило. «А меня зовут Стивен Хитчинс», — сообщил я. «Я не полицейский, а генетик. В данный момент работаю научным консультантом в Министерстве внутренних дел». «Флаг вам в руки!» – саркастически прошипела она. Я заподозрил, что она старше, чем кажется. 16-17. Но затем рассудил, что у современных акселератов преждевременно наступает не только половая зрелость, но и фаза непочтительности к старшим. «Алиса, а зачем ученые подожгли дом?» – спросил я. «А зачем вооруженная полиция его окружила?» – парировала она. «Во всем этом нет ни вашей вины, ни моей», – решительно сказал я. «Я просто пытался спасти материалы об экспериментах, которые проводили ученые. Прежде чем устраивать пожар, они должны были позаботиться о вашей безопасности. Алиса, эти ученые вам не друзья. Ваши родители – сотрудники доктора Хэммонса?»
4: «В каком-то плане – да», –
3: отозвалась она, упиваясь недоступным мне ироническим подтекстом этой фразы. «В каком, собственно, плане?» — сердито поинтересовался я, хотя намек был весьма прозрачный. «Если она не дочь кого-то из сотрудников, то может быть лишь подопытной особью, либо...» — одернул я себя, лишь прикидывается таковой. «Их рабочим местом был свинарник», — ответила она, небрежно подтвердив догадку, к которой, по ее расчетам, я обязательно должен был прийти.
4: «А зарплату сыпали в кормушку».
3: «Раз так, то она и воистину происходит из страны чудес, если не врет. Куда как вероятнее, что все это ложь, тщательно спланированная мистификация. Может быть, меня для того и приволокли из коридора сюда, в полутемный подвал, чтобы я услышал эту фразу. Может быть, хозяева поместья используют меня как пешку в своей игре? В таком случае, какого курса мне следует придерживаться? Сделать вид, будто я поддался на обман? Пусть блефует дальше. Или сразу изобличить ее, заявить, что ни за что не поверю, будто под внешностью самой обычной девчушки скрывается нечто немыслимое.
1: «А вы хотите сказать, что вы не человек?» — спросил я, уточняя, не шутит ли она часом. И тут же осознал, что неправильно сформулировал свой риторический вопрос. Ведь на самом деле она сказала, что ее родители не люди.
3: «Это я-то не человек?» — возмутилась она.
2: «Подыграй ей», — сказал я себе.
1: «Послушаем, чего еще она наговорит». «Значит, вы считаете себя человеком», — пошел я на попятный. «Безусловно, вы можете сойти за человек, вероятно, даже при гораздо более ярком освещении. Но если ваши родители действительно были свиньями, вам следует учесть, что другие люди могут не признать вас человеком». Сказав это, я тут же сообразил, что ее создатели наверняка втолковывали ей ту же самую мысль в куда более сильных выражениях. Вот почему Эд и Кэт безумно боялись попасть под пули. Впрочем, ГВРовцы действительно открыли огонь.
4: «Я знаю, что вижу, когда гляжу в зеркало», — заявила Алиса, явно стараясь пустить мне пыль в глаза своей ловкой отсылкой к тексту «Алисы в Зазеркалье». «Разумеется, важно не само изображение. Важен тот факт, что его видит некое «я». Человеческое «я». И учтите, видит оно не просто глазами».
1: «Когито эрго сум», — могла бы выразиться Алиса, если бы она, либо автор сценария, поменьше заботились о доступности текста широкому зрителю. Запасы злости во мне истощились, и я не мог не призадуматься над гипотезой, что спецслужба с самого начала знала о необыкновенном внешнем сходстве подопытных существ скотного двора с людьми. Но ее высшее начальство, должно быть, самовластно решило не делиться этой подробностью с министерством до того момента, когда стрельба прекратится. «А Эд и Кэт?» — спросил я. «Они такие же, как вы?»
4: «Они люди», — уверенно ответила Алиса с интонацией, не оставлявшей никаких сомнений в том, какой породы эти люди.
1: По своему обыкновению, Алиса обиняками дала понять, что люди эти не только рождены, но и сделаны. Начав жизнь в качестве оплодотворенной яйцеклетки в лоне свиньи, они подверглись специальной генно-инженерной обработке. Чтобы перекроить животных по своему образу и подобию, доктор Мора пользовался хирургическими методами. У современных ученых методики гораздо изощреннее, а масштаб потенциальных достижений намного крупнее. Мне вновь пришлось напомнить себе, что все это может оказаться лишь спектаклем, который разыгрывает обыкновенное человеческое дитя, а я лишь подыгрываю девчонке из любопытства. Интересно, насколько далеко она зайдет со своей комедией? Разговорившись, Алиса слегка оттаяла. Но гордая посадка ее головы, лицо оставалось в тени, и пальцы, вцепившиеся в топор, которым ей было приказано меня ударить, если я вздумаю бунтовать, свидетельствовали, что бдительности она не утратит. Она самоутвердилась передо мной. А теперь, видимо, настойчиво напоминала себе, что застряла в подвале горящего здания в компании незнакомого дядьки, который, возможно, опасен. В любом случае, философский диспут казался самым надежным способом хоть чуть-чуть завоевать ее доверие. «Вы считаете себя человеком, поскольку сознание у вас человеческое?» «Поскольку вы наделены самосознанием», — произнес я серьезным голосом, изо всех сил изображая из себя безобидного ученого-зануду. Кстати, я и вправду таков.
4: «Самосознанием наделены все животные», — спокойно ответила Алиса. «Я сознаю себя человеком. Я уважаю и люблю своих собратьев по людскому роду, каковы бы ни были обстоятельства их рождения».
1: «А как вы относитесь к свиньям?»
4: «Я их тоже уважаю и люблю», — заявила она. «Даже тех, которые не люди. Свинину я не ем. Кстати, как и мясо всех других животных». «А вы как относитесь к свиньям, доктор Хитчинс?»
1: «Я ем свинину. И мясо всех других животных. Но говорить об этом в данный момент было бы недипломатично».
4: «Алиса, я не считаю свиней людьми», — сказал я ей.
1: «Не думаю, что они смогут стать людьми даже с помощью пересаженных генов». На это она дала ответ, которого я никак не мог ожидать от обычной 14-летней девочки. И от необычной тоже.
4: «А как же люди стали людьми, доктор Хитчинс?» — отозвалась она вопросом. «Думаете, путем мутации? Она, дескать, услужливо снабдила их горсточкой дополнительных генов. Так могло быть, но это еще не доказано.
3: Гены человека и шимпанзе совпадают на 99%, но это еще не значит, будто за все их различия отвечает лишь один оставшийся процент. А если и отвечает, дело тут не в синтезе белков. Главное, как этим синтезом управляют. Почти все гены, составляющие этот пресловутый процент, являются гомеотическими.
0: Не исключено, что она повторяла как попугай слова Хеманса или кого-то еще из ученых, но вряд ли. Складывалось впечатление, что она понимает, о чем говорит, и сознает всю серьезность своих аргументов. «Продолжайте», — заинтересованно сказал я. И она понеслась, закусив у дела, в гипотетическом смысле, конечно, своими жемчужно-белыми ровными зубками.
3: «Людей обезьяны превратились прежде всего благодаря тому, — заявила она с таким видом, словно излагает азбучную истину, — что гены стали по-новому отключаться и включаться в период специализации клеток развивающегося эмбриона. Чтобы вырастить более крупный мозг, не нужны десятки новых генов. Достаточно лишь превратить еще одну горстку неспециализированных клеток в мозговые. Ловкость рук или прямохождение также достигаются без использования десятков новых генов. Просто клетки, которые после специализации становятся костями и мускулами, должны распределиться в ткани чуть-чуть по-иному, пока эмбрион развивается. Стать человеком не так уж сложно. Коровы на это способны, овцы тоже. И львы с тиграми, и лошади со слонами, и дельфины с тюленями. Собаки почти наверняка, кошки вероятно, крысы возможно, птицы вряд ли. Отрицать это с уверенностью можно лишь по отношению к таким существам, как змеи и акулы. В начале жизни, доктор Хитчинс, мы все просто яйцеклетки. И любая яйцеклетка, из которой может вырасти свинья, коза или осел, наверняка способна стать человеком, если должным образом потрудиться над созданием мозга, рук и позвоночника. Возможно, вам страшновато об этом думать, но дело обстоит именно так.
0: Думать об этом было действительно страшновато. Я и сам уже попробовал и уже внутренне содрогнулся, но еще сильнее меня нервировал тот факт, что Алиса аргументировала свою позицию весьма компетентно, точно готовилась заранее. Возможно, ее выдрессировали Хеманс, Роллингфорд и Брэдби, но я склонялся к мысли, что она действует по своей личной инициативе. Я вновь напомнил себе, что все это вранье. Хитрые мистификации, призванные внушить мне, будто обитатели острова Черни сравнялись в могуществе с богами. Но если и так, то мистификаторы меня почти обманули. «Алиса, а вы хотели бы жить так, как живут все люди?» — спросил я с расстановкой, энергично кивая головой на каждом смысловом ударении. «Вы хотели бы учиться в школе, а потом в университете, пойти работать, в один прекрасный день выйти замуж и обзавестись собственными детьми?»
3: «Я и так живу, как все люди», — ответила она, мягко игнорируя мои намеки. «В школу я ходила. Предполагаю, все остальное я тоже сделаю со временем».
0: Из ее интонации явствовало, что ничего подобного она не предполагает, а ждет погони, плены, в лучшем случае заточения, в худшем же — насильственной смерти. Ей придется драться за свою жизнь, не говоря уже о праве считаться человеком. И она не собирается выслушивать от меня всякую чушь, пока в руках у нее топор. Вот что выражала ее интонация. «Я не уверен, Алиса, что вам разрешат делать все то, чем обычно занимаются другие подростки», — уступил я, рассудив, что тут будет благоразумно произвести впечатление честного человека. Кстати, я и вправду честен. «Ученые, которые вылепили ваш мозг, руки и позвоночник, приступили закон. Разумеется, вашей вины тут нет, но факт остается фактом. Вы плод нелегальной генной инженерии. С юридической точки зрения вы не человек. И эту точку зрения разделяет подавляющее большинство людей. Все, что вы надеетесь совершить, возможно лишь при условии, что сообщество людей пожелает счесть вас своим членом, а это желание у него попросту отсутствует. Видите ли, в определенном плане осознать себя человеком еще недостаточно. Само людское сообщество решает, кто к нему принадлежит, а кто нет».
3: «Неверно», — сходу парировала она. «Когда-то белые отказывались считать людьми черных, а немцы — евреев. Но ни черные, ни евреи от этого ни в малейшей мере не переставали быть людьми. А единственные нелюди, которые из-за этой дискриминации появились, — те, кто объявлял нелюдьми других. Вот кто отказывался уважать и любить своих собратьев по роду человеческому. Вот кто вел себя безнравственно».
0: Свою позицию она отстаивала куда более умело, чем можно было бы ожидать от 14-летней девочки. И откровенно бравировала этим.
3: Я невольно подумал, что если ей представится шанс высказать свои воззрения перед широкой аудиторией, незаурядность выйдет ей боком. Умников не любят, а уж чересчур умную выскочку свинью. Хочешь сойти за человека, смотри, не переусердствуй. Как отметила сама Алиса, нормальные люди ведут себя по-человечески крайне редко. «А как, по-вашему, этично ли поступили ученые, создав вас?» – спросил я. Они сознавали, в какой мир вы попадете, родившись вследствие их вмешательства. Им было известно, что случится и с вами, и с ними, когда их уличат. Они не могли не знать, что рано или поздно кончится именно этим.
5: «Я могла бы понять рабыню, не желающую вынашивать детей, которые станут рабами», – ответила Алиса. «Но также я понимаю и рабынь, которые не отказывались рожать. Они знали, что являются такими же людьми, как и все остальные, и их дети тоже. Но не могли не надеяться, что в один прекрасный день их признают людьми. Отказаться иметь детей значило спасовать перед злом, сплясать под его дудку».
3: «А как вы объясните, что ваши создатели уничтожили материалы о своей работе?» – Алиса, спросил я. «Почему они так спешили их сжечь, что поставили под угрозу вашу жизнь, не говоря уже о моей?»
6: «Потому что хотели, чтобы ни одна живая душа не знала ничего конкретного об их работе», — мысленно ответил я на свой вопрос. «Чтобы ничто не помешало их блефу».
5: «Потому что они хотели придержать свои знания как козырь», — ответила Алиса. «Для нашей и для своей собственной пользы. Дай вам журналы наблюдений, и вы всему положите конец. Но у вас их нет. Значит, у нас остался Джокер в рукаве. И можно что-то у вас выторговать».
3: По-видимому, этот аргумент казался ей блестящим. И, следовательно, несмотря на всю ее добытую дорогой ценой мудренность, Алиса действительно была самой обычной девочкой.

0: переоценить или недооценить. Торговаться, Алиса, с ними никто не будет, слукавил я. Они нарушили закон, и их накажут. Возможно, только к лучшему, если их открытия будут утрачены. В таком случае никто не повторит их ошибок. Глупости, доктор Хитчинс, спокойно парировала Алиса. Если это станет загадкой, масса людей будут ломать над ней голову. А разгадка не так уж и сложна. Она выразительно замялась, не досказав фразы. В этой недоговоренности прозвучало что-то вроде угрозы. Алиса по-прежнему пыталась из-под воль внушить мне, что мой мир только что рухнул, уступив место новому, а если она и все ее собратья-беглецы погибнут, сраженные пулями ГВР, они станут мучениками во имя некой великой несокрушимой идеи. «Алиса, вы читали «Остров доктора Мора»?» – спросил я.
1: «Да».
0: «И каково ваше мнение?»
1: «Это притча. Она учит нас, что несложные косметические операции и несколько вызубренных законов еще не делают существо человеком. Так и есть. И для рожденных, и для сделанных людей тест на принадлежность к человечеству один. Их поведение, их любовь и уважение к собратьям».
0: «Как по-вашему, сколько естественно рожденных людей выдержит этот тест?»
1: «Понятия не имею», — сказала Алиса. «Надеюсь, что очень многие».
0: «А я выдержу».
1: «Мне следует на это надеяться», — небрежно проговорила она. «Но доподлинно я не знаю». «А вы как думаете?»
0: «Никакой стрельбы не предполагалось», — сказал я ей. «Предполагалось, что полиция просто всех арестует. Если бы ваши создатели не подожгли дом и не приказали всем разбегаться в рассыпную, никто бы не пострадал. Тогда вопрос о том, являетесь ли вы человеком, был бы разрешен цивилизованным, разумным путем», — сказал я от всей души, надеясь, что так бы оно и было. Однако меня глодало подозрение, что я был посвящен далеко не во все пункты плана. Ведь группу вооруженного реагирования привлекли к операции сами сотрудники отдела ГИ.
1: «Что ж», — рассудила Алиса, — «все равно на деле вышло по-другому. Вопрос о том, люди мы или нет, наверняка уже решен. Разумеется, вы никогда не узнаете, точно всех ли перехватили. Даже если Кэт с Эдом не смогут пробраться в старый ледник или наткнуться там на полицию, вы никогда не будете уверены, сколько наших выскользнуло отсюда прямо под носом у ваших топтунов, пока они не догадались. То, что страшно похоже на правду, еще не правда».
0: Тут она явно старалась натолкнуть меня на некую мысль, но зачем? Чтобы просветить меня или чтобы, напротив, мистифицировать? Я установить не мог. Я понял, что пора попытаться завладеть топором и взять ситуацию под свой контроль. Наверное, мое решение было правильным. Точнее, оказалось бы правильным, если бы мой план удался. Задним числом я понимаю, что мне повезло. Она стукнула меня обухом. От очередного забытья я очнулся на больничной койке. Голова больше не гудела, и резь в глазах тоже прошла. Но я чувствовал себя разбитым и никак не мог собраться с мыслями. Лишь спустя несколько минут я осознал, где запросто мог бы оказаться в случае иного оборота событий. Впоследствии я узнал, что пожарные нашли меня, когда прочесывали подвалы в поисках уцелевших. Незадолго до полуночи я попал в руки врачей. К несчастью, те сделали мне укол, усыпивший меня на 36 часов, так что я пропустил не только финал операции, но и все официальные разборы полетов. Однако из ГВР тут же явились снимать с меня показания, из чего я заключил: приключения далеко не закончились. «Их было трое», — сообщил я инспектору Хедли. «Видел я только одну из них, да и ту не слишком хорошо. Как-никак там было темновато. Светлые волосы до плеч, очень ровные зубы. Когда она улыбалась, они тускло сверкали, несмотря на мрак. Не могу поклясться, что сумею опознать ее, живой или мертвый. Ее звали Алиса. Других она называла Эд и Кэт. Они пытались пробраться в старый ледник на берегу озера, но туннель был заблокирован. Вы их поймали?»
2: «Что еще они вам сказали?» — иезуитским тоном спросил инспектор, игнорируя мой вопрос.
0: «Такие правила игры меня не устраивали».
2: «Вы их схватили?» — повторил я.
0: «Нет», — нехотя сознался он. «Но туннель действительно оказался заблокирован. Решетку не открывали полвека с лишним. Этим путем не ускользнул никто».
3: «Но в доме вы эту троицу тоже не обнаружили?»
0: «Нет», — признал он. «Послушайте-ка, доктор Хитчинс, уж не обессудьте.

Слушайте, но тут я вас допрашиваю, а не наоборот. Да, они вполне могли быть поросятами, но мы ни за что бы в это не поверили без протокола вскрытия убитых, которые провели ваши коллеги. Я сам посчитал бы эти тела человеческими, и не я один, пока ваши коллеги не сообщили нам результаты генетических анализов. Но ни одного поросенка живым мы не схватили. А теперь не заизволите ли вы наконец рассказать, что произошло с вами? Разумеется, сказал я. Но прежде позвольте еще один важный вопрос. Скажите, стрельба планировалась изначально? Вы с самого начала намеревались убивать детей? Он уставился на меня с неподдельно шокированным видом. Да вы что, пробурчал он. Просто они отказались остановиться. Удирали, что есть духу. Их же предупреждали. Беда в том, что их и без вас уже предупредили, прокомментировал я про себя. Так

Натер с ладошек ручничок, смешал по дозе табачок, курнул, но вроде не навоз.

Ах, какая была держава, ах, какие в ней люди были, как торжественно величаво звуки гимна над миром плыли. Ах, как были открыты лица, как наполнены светом взгляды, как красива была столица, как величественны парады, проходя триумфальным маршем, безупречным красивым строем, молодежь присягала старшим, закаленным в боях героям. Незеляги и прохиндеи попадали у нас в кумиры, ибо в людях жила идея, жажда быть в авангарде мира. Что же было такого злого в том, что мы понимали твердо, что товарищ не просто слово, и звучит это слово гордо, в том, что были одним народом, крепко спаянным общей верой, что достоинство не доходом, а иной измеряли мерой, в том, что пошлости на потребу не топили в грязи искусства, что мальчишек манило небо, что у девушки.

Ах, насколько все ныне гаже, хуже, ниже и даже реже. Пусть мелодия гимна та же, но порыв и идея где же? И всего нестерпимей горе в невозможности примирений. Не с утратою территорий, а с потерею поколений. Как не пыжатся эти рожи, разве место при них надежде? Ах, как все это не похоже на страну, что мы знали прежде. Что была молода, крылата, силы множила год за годом. Где народ уважал солдата и гордился солдат народом. Ту, где были открыты дали, ту, где были чисты просторы. А какое кино снимали наши лучшие режиссеры? А какие звенели песни, как от них расправлялись плечи, как под них мы шагали вместе ранним утром заре навстречу. Эти песни о важном в жизни, о свободе, мечте, полете, о любви к дорогой отчизне, о труде, что всегда в почете, и о девушках, что цветами расцветают под солнцем мая, и о ждущей нас дома маме, и о с детства знакомом крае, и о чести, и об отваге, и о верном надежном друге, и о лели над нами флаги с черной свастикой в белом круге.

А что если в саундтреке к сериалу «Слово пацана» был бы Виктор Цой? Какой-то народный волшебник сотворил, благодаря тому, что он красавчик, и искусственному интеллекту, пожалуй, лучший саундтрек, который мог бы быть в произведении Жоры Крыжовникова. Это просто бомбяра!

FIPPOP sur FIPP.fr.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

наши сердца. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность, вьются, сверкают, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность. Вьются, сверкая, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Юность, навсегда юность. Навсегда юность. Навсегда юность.